0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
0: Наши песни.

0: good times. Remember the good times.
1: Погода.
2: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
1: Слухай наших.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
0: Слушай наших!

0: сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
2: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
3: Я устала выбирать.
4: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
3: Люблю тебя. Пойдем скорее.
4: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону +3 7 5 9 6 8 9 7 7 8.
5: Реклама.

0: реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Friday night, let me take you out. Show downtown what it's all about. Something kinda like we used to do. Break out the heels, break out the dress. As beautiful as when we first met.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном. Ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: С Макслайном.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. По пятницу вузы Бреста продолжают принимать документы от абитуриентов на бюджет. Брестским государственным техническим университетом планируется набрать 648 абитуриентов на бюджет и 576 абитуриентов на платной основе. Больше всего бюджетных мест выделено здесь на архитектурно-строительном факультете, на специальность строительства зданий и сооружений. Жители Брещины все чаще обращаются за помощью к правоохранителям, используя как традиционные каналы связи, так и современные цифровые сервисы. Милицейский чат-бот «Мы всегда рядом» принял 3600 сообщений с начала года. Примечательно, что 2/3 из них были официально зарегистрированы. Это значит, что присланная гражданами информация напрямую относилась к компетенции органов внутренних дел. По-прежнему незаменимой остается спецлиния 102 УВД Брестского облисполкома. За 6 месяцев операторы приняли без малого 48 тысяч звонков.
0: Новости.
1: Брест постепенно разогревается к своему 1007-му дню рождения. В эту пятницу с 14:30 до 16 часов на Советской у фонтана пройдет модный показ. На улицу выйдут модели фестиваля «Лукбук». Никаких строгих подиумов и скучного официоза, сообщают организаторы. Модели представят свои образы в максимально непринужденной атмосфере, прямо на улице среди прохожих. Можно будет рассмотреть их вблизи, вдохновиться трендами и сделать интересные кадры. И последнее. На праздновании 460-летия Малориты выступит известная певица Настя Кравченко. Об этом во время встречи с журналистами и блогерами сообщил председатель Малоритского райисполкома Александр Корж. Хедлайнер праздничного концерта выступит 18 июля в 21:00. В 22:00 небо над городом озарит праздничный фейерверк. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
2: Слушай наших.

0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.
1: А добрее не придумаешь, дорогие друзья, да, потому что почему? Да потому что сегодня четверг, говорят, что почти маленькая пятница, будь то большая, будь то маленькая, четверг, он и в Африке, друзья мои, четверг. Календарь показывает уже сегодня неумолимо 16 июля. Что это означает? Это означает, что, конечно же, большая часть, ну, давайте так, половина и плюс один денечек лета уже позади. И если вы не успели реализовать свои планы, друзья мои, значит, не было такой необходимости, значит, не ставили для себя глобальные цели. А с другой стороны, я вот, знаете ли, сегодня целое утро думаю, а зачем? А стоит ли? А почему должно быть так, как у всех? А пусть будет по-другому. Все чего-то придумывают, к морю, еще куда-то. А если не так, значит, ты какой-то не такой. Подождите, давайте будем отталкиваться исключительно от своих а. возможностей, б. пожеланий, в. действительно удовольствий. Потому что удовольствие можно искать абсолютно в разном. И если вы уже с самого утра получаете удовольствие, значит, вы выбрали правильно радиостанцию. И мы звучим в ваших наушниках, в ваших радиоприемниках, в ваших машинах, друзья мои, и, возможно, уже на вашей работе. 7.07, да. Люди рабочие, все работают для того, чтобы что? Правильно, зарабатывать. С этим нас и поздравляю.
2: Слушайте, а может быть, действительно кому-то становится страшно только от одной мысли, что цифра сменяется цифрой. Да, если уже сделать больше акцент на календаре, но не на вашем возрасте, друзья. Пока ваши цифры оставим в покое, но с огромным удовольствием поздравим всех юбиляров и у тех, у кого сегодня просто праздник. Праздник души, праздник настроения и желание реализовать себя, и не только, но и, конечно же, подтянуть своих близких, родных, друзей к этой большой, в скобках, маленькой простой идее, что каждый из нас может быть счастливым. Даже в обыкновенный четверг, 16 июля, да, действительно, сегодня мы потихонечку приближаемся к концу рабочей недели. Впереди нас ждет долгожданный уикенд, поэтому надеюсь, что к этому времени у вас уже ваши календари забиты планами на будущее. Поделитесь ими. Обратная связь, как всегда, приветствуется в виде народной переклички, номер которого нашего студийного вайбера, плюс 375-код-33-39-00-11.
1: Традиционно, друзья мои, приметы дня от Юли Майской расскажу обязательно прямо сейчас. Значит так, четверг, чтобы вы не путались. Благоприятен день, знаете, для чего? Для дарения подарков, не для получения, если что, да. А еще свадеб, не обязательно в субботу, чего ее ждать? Можно сегодня пожениться, друзья мои, а еще медитации и ношение, знаете ли, таких вот украшений, где есть сапфир, друзья мои. Этот камень, оказывается, сегодня притягивает какую-то невероятную классную удачу. А еще, друзья мои, приметы в четверга потрясающие. Чихнуть в четверг натощак. Это, то бишь, до завтрака, да? К похвале, друзья мои. Поэтому, если еще не завтракали, чихайтесь, расчихайтесь, и пусть сегодня действительно вас хвалят во всех аспектах. Ну, а мы вместе с вами начинаем это утро. Пусть все сегодня сложится хорошо. И помните, куда бы вы ни

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Радио Брест.

0: Что ни день, то праздник.
1: Именно так, друзья мои, календарь показывает сегодня 16 июля. И сегодня можно отметить огромное количество событий. Каких именно? Ну вот давайте так, воображение с утра работает у творческого человека. Лично у меня очень хорошо, поэтому вот вам зарисовка и картины жизни. Если представить гостей праздника именно в этот день, 16 июля, тогда, друзья мои, за одним столом можно увидеть следующих, пригласить представителей, в общем-то, мультфильмов. И змея, и морская свинка. Здесь же и не рассети. Художник с ведерком цветных мелков. Сюда, кстати, безусловно, друзья мои, славянский базар-то можно добавить, правда, который как раз в эти дни гремит в Витебске, друзья мои. Но я начну с того, что сегодня отмечается День искусственного интеллекта. Ну что, отмечаем все повсеместно этот праздник. Друзья мои, в 2021 году стартовало отмечание этого дня, если можно так сказать. Но, в общем-то, что логично, сам искусственный интеллект за это время успел, конечно же, проникнуть буквально повсюду, от навигатора и умных колонки до медицинской диагностики. Единственный, мне кажется, именинник в истории, друзья мои, вы можете, конечно, со мной поспорить, который может сам, в общем-то, написать себе поздравление, сам его отредактировать, сам вежливо себя поблагодарить и так далее. Как отметить, спросите вы, вот, собственно, этот день искусственного интеллекта? А я скажу. Скажите просто своему голосовому помощнику что-нибудь очень такое, даже приятненькое. Он, конечно, не обидится, если вы этого не сделаете. Но, как говорится, а мало ли, поздравления всегда приятные, друзья мои.
2: А, кстати, вот немногие представители еще и фауны удостоили собственного праздника, но достаточно мудрая и порой опасная змея стала одним из первых. Сегодня, действительно, 16 июля отмечают Всемирный день змеи, одного из самого древнего мифологического персонажа, поэтому ей отдают почести с таких незапамятных времен. Ну, если немножечко покопаться в истории, все мы прекрасно понимаем, где можно увидеть ту самую змею. Да, это на сосуде Гигеи, это та самая, да-да-да, друзья, когда кто-то из вас задается вопросом, а что это тут змея вот из этого бокала делает? Ну да, вот черпает знания, друзья, медицинские, собственно, пьет, да, ту самую, знаешь, там, медицинскую науку, и так или иначе, действительно, единственное чувство у большинства людей, вообще, в принципе, по отношению к этим удивительным рептилиям, между прочим, это страх. Ну, бояться их не надо, особенно заводчиков змей, в принципе, тех, кто держит эту экзотическую зверушку у себя дома, хорошо бы накормить ее праздничным обедом. Вот так.
1: Девчонки, ну если что, мы сегодня поздравления принимаем, правда? Ну что вы, Всемирный день змеи, ну девочки, ну как же мы без этого? Начинаешь? Если сегодня, девчонки, кто-то вам скажет, эх, змея подколодная, вы прям так прямо и говорите, да, сегодня, с гордостью прям говорите, да, сегодня принимаю поздравления, и не только поздравления, а еще и подарки. Так что, друзья мои, вы знаете ли, змеей быть не опасно, змеей быть мудро, потому что не каждый человек действительно может проявить эту самую змеиную мудрость в той или иной ситуации. Поэтому, друзья, сегодня всем змеиной мудрости, радости, ну, меньше работы, искусственный интеллект вам помощь. Ну, а мы продолжаем, летим далее по нашему плейлисту. И помните, что в компании самого доброго утра всегда.
3: Радио.

0: радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Бресте непеременная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 3,8 метра в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 25 до 30 градусов тепла. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
5: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Знай наших.

0: Не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».
1: Люди, так и хочется сказать, ну просыпайтесь, пожалуйста, побыстрее, ну будьте активнее, пожалуйста, и влюбляйтесь в эту жизнь, потому что можно все проспать. Ну, я сейчас обращаюсь абсолютно не ко всем, а только к самой сонной категории, которые должны были проснуться в 7 утра, и будильник у них звонил-то уже 15 раз. 7:36, поздравляю, вы проспали. Сони, это к вам обращение. Друзья мои, сегодня в рубрике «Топ-3 самых» расскажу о том, кто они, самые сонные знаки зодиала. Те, которые из-под одеяло. Выйти-то не могут. Да, кто они? Топ-3 самых представителей зодиакального круга. Итак, тельцы, оказывается, вы на первом месте. Для тельцов важны комфорт, домашний уют, они большие. Конечно же, сони, вытащить их под одеяло, это уж прям надо, чтобы что-то вау, что-то случилось. Раки, а чего вы там стоите? Вы к тельцам подходите. Раки чувствуют себя в безопасности, когда спят. Вот и все. Тарам-тара-там. Пу. Больше слов нет. Могут долго откладывать дела на потом, лишь бы еще 5 минут. Ну, еще немножечко. Козероги, а чего вы так стоите, как будто вы не Соня. Вы тоже, оказывается, Соня. Вас определили в эту группу. Астрологи очень ответственно относятся к важности отдохнуть и выспаться. Поэтому периодически просыпают. И именно поэтому они сегодня в списке топ-3 самых сонных знака зодиака. Тельцы, раки, козероги.
2: Да, вот так вот и попали в первые списки, друзья мои. Периодически, да на постоянную основу. Ну, а всем остальным заспанным людям, которые только-только успели оторвать не только там свои пяточки, но и другие прекрасные части тела, присоединяйтесь, поскольку буквально через композицию узнаем-то по традиции, что же день сегодняшний нам готовит в гороскопе. Дождитесь.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: А вот и гороскоп.
1: Итак, друзья мои, что день подготовил для каждого представителя зодиакального круга, разбираемся прямо сейчас. Но перед этим скажу, что 16 июля обещает быть очень даже насыщенным днем для большинства знаков зодиака. Возможно, это касается конкретно вас. Слушаем внимательно.
2: Итак, Овны, что ждет вас сегодня? А вот сегодня вам стоит проявить свои знания. Звезды обещают, что ваша общительность и эрудиция позволит вам блистать в любом разговоре, будто сдача экзамена, приятной беседы или важные переговоры.
1: Тельцы, сегодня самое время разобраться с накопившимися вопросами. Практичный разговор с коллегами имеют все шансы перерасти в надежные соглашения. Ну а вечер лучше посвятить любимому увлечению.
2: А вот душа близнецов потребует умных бесед. Вы будете искать собеседника, да, для глубоких философских разговоров, но даже обычная беседа легко превратится в интеллектуальный поединок.
1: Раки, что касается вас, сегодня четверг. Особенно важно доверять собственной интуиции и не игнорировать внутренние подсказки. Они помогут вам сегодня принять правильные решения.
2: Итак, львы, сегодня ваш день для прояснения всех вопросов. Ваш острый ум позволит вам анализировать и делать точные выводы, словно Шерлок Холмс. Ваша проницательность сегодня произведет впечатление на окружающих.
1: Девы, не сомневайтесь в своих возможностях, сегодня они особенно на высоте. Однако избегайте, девы, в этот четверг желания полностью контролировать происходящее. Это вам сегодня не нужно.
2: А вот весам лучше всего узнать кого-то из своих окружающих. Это может быть как новые знакомые, так и коллегам. Руководствуясь логикой, вы сможете собрать максимум информации.
1: Скорпиончики, интуиция сегодня станет вашим главным помощником. Она позволит увидеть скрытые детали, разобраться в непростой ситуации и понять истинные намерения окружающих.
2: А ключ к вашему успеху, стрельцы, сегодня — это объективная оценка сил. Вам поможет понадобиться консультация специалиста, и это нормально. Помните, одна голова хорошо, ну а две лучше.
1: Козероги, что касается вас, благоприятный день для работы, реализации намеченных целей и укрепления профессиональной репутации. Ваши усилия начинают приносить ощутимые плоды, и вы сегодня это будете ощущать на 100%.
2: Водолеи, будьте готовы, сегодня вы можете испытывать некую неуверенность. Чтобы избежать задержек и проблем, настройтесь на активный лад с самого утра. Зарядка и контрастный душ помогут справиться с сомнениями.
1: Рыбки, ну что, сегодня день интуитивный для каждого представителя именно этого знака зодиака. День располагает к творчеству рыбы, приятному общению и восстановлению эмоционального равновесия. И, кстати, рыба интуиция окажется сегодня особенно точной. А вообще, если честно, признаться, от всех рыб скажу, что интуиция нас с вами-то никогда не подводит, правда?
3: Наша музыка.

0: Реклама.
1: Лето. В разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай стильные смарт-часы Huawei Watch GT6 в размере 41 мм до 14 дней работы без подзарядки. Со скидкой 31% за 549 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: сплю и вижу.
1: Всем сонным представителям зодиакального круга огромный привет. Если вы еще до сих пор сонно спите, тогда уже все проспали. Рассвет проспали, прохладное утро, пение птиц и так далее, и так далее. Но самое главное, вы не проспали утреннее шоу «Самое доброе утро», потому что вы здесь, друзья мои, до 11 утра в вашей компании с большим удовольствием. Кстати, Виталий прислал нам сообщение и, знаете ли, категорически себя не относит к соням, хотя астрологи козерогов занесли в список самых сонных представителей зодиакального круга. Ну, Виталий с этим не согласен. Эх, козерог, трудоголик, наверное, с самого утра. С утра 5, правда, уже не спите. А не спите почему? Потому что, трудоголик, потому что плохие сны снятся или еще что-то. Друзья мои, рубрика «Сплю и вижу» создана для того, чтобы разбираться с вашими снами и, в общем-то, попробовать разобраться, а что же они означают наяву. Поэтому пишите нам 33-код 3990011. Что снилось, рассказывайте, будем разбираться.
2: Ну, а я также с огромным удовольствием перейду к сообщению от Александра. Вот Саш пишет, что приснился ему сегодня, что вроде как проснулся в своей квартире, но понимаю, что что-то не то. Оказывается, проснулся-то я в своем родном городе, где и родился. Этот город Жлобин. Ну, все-таки все так похоже, друзья мои. Да, действительно, Саш, вот самое что на есть классическая ирония вашего сна. Поэтому будем разбираться, чему вас готовил собственный сон. В общем-то, видеть вроде как свою, но чужую квартиру чаще всего символизирует новые начинания и изменения в жизни или внутренний поиск своего места. Тут все тоже очень сильно зависит от контекста. Вот если квартира была светлая и просторная, это к удаче. Тесная или темная, к временным трудностям. Но вот подобный сон также может отражать ваше желание примерить новую социальную роль или попытку понять другого человека, коллега, другу или, может быть, еще кого-то. Так что, Саша, вспоминайте, кого-то вы, может быть, обидели накануне или не поделились какими-то своими новостями. Так что исправляйтесь.
1: Саша сейчас послушал и такой подумал о том, что «А я вообще не верю в это во все, и в эти сны тоже не верю». Ну, куда ночь, туда и сон, дорогие друзья. Вообще, на самом-то деле, треть людей верят в вещи сны. Да-да-да. Мы же многие спорим, есть вещи сны, не существует их и так далее. Одни, кстати, сомнологи считают, что вещи снов попросту не бывают, а другие полагают, что подсознание действительно анализирует информацию, которая поступает в мозг, а затем выдает результат, знаете ли, с возможным таким развитием. И люди принимают вот эту всю историю за вещи сон. Кстати, результаты исследования, знаете, что показали? Что треть людей видели вещи сны, а 70% испытывали вот это пресловутое дородное дежавю. У меня же дежавю. А вот вещи сны верят 90% участников исследований. Кстати, можете нам рассказать, а вы верите в вещи сны? А может быть, они у вас тоже сбывались? Рассказывайте, поделитесь информацией. 33-код 3990011. Ну, а мы перелетаем в следующий музыкальный час и не теряем друг друга. Всем привет!
3: В эфире Майская Ермоненко в утреннем шоу «Самое доброе утро».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президиум Совета Министров утвердил решение комиссии по присуждению премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2025 года. Звание лауреата премии правительства присуждено 24 организациям за достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрения инновационных технологий и современных методов менеджмента. Лауреатом премии стала и открытая акция акционерное общество «Барановичский автоагрегатный завод». Уже в эти выходные Иваново отпразднует День города. Традиционно праздник приурочен ко дню освобождения Ивановского района от немецко-фашистских захватчиков. В первый день праздника с 16:30 будут работать выставочные локации организаций и предприятий района общественных объединений. На улице Советской развернется город мастеров. На улице 17 сентября можно будет послушать уличных музыкантов. Музейный квартал приглашает на площадку Центра культуры и народных традиций. А с исторической фотохроникой города можно будет ознакомиться на локации около лабиринта времени. В воскресенье праздник продолжится спортивными и детскими программами. В 23:05 начнется дискотека от Радио Брест с участием ведущего Влада Романенко и диджея First Line Андрея Пятина.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. На 35-м международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске 17 и 18 июля пройдут Дни молодежи. Об этом сообщил первый секретарь ЦК БРСМ Владимир Павловский. Церемония открытия состоится 17 июля у мемориального комплекса освободителям Витебска, советским воинам, партизанам и подпольщикам. В патриотической акции «Молодежь помнит» примут участие 400 лучших представителей молодежного движения Беларуси, которые вошли в состав региональных делегаций. Традиционно состоится диалоговая площадка «Время молодежи. Содружество». Новости компании. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Грандиозная ярмарка-распродажа в Бресте. Магазин «Новый стиль» на Машерова 23А – это огромный выбор одежды и обуви для всей семьи. Цены от 10 рублей, скидки до 90%. Вас ждут ежедневно с 9 до 20.00. Без покупок точно не уйдете. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».
1: Да, друзья мои, это мы в эфире. Всем привет-привет. 8:07 показывают студийные часы, и мы очень надеемся, что вы сегодня широко открытыми глазами, абсолютно с доброй и чистой душой вступаете, друзья мои, на это, знаете ли, поприще, которое называется «Новый день». Я уверена, никто абсолютно меня в этом не переубедит, что каждый новый день, друзья мои, это маленькая новая жизнь. Это маленькая, может быть, и для кого-то большая, даже огроменная победа. Друзья мои, 16 июля на календаре, и сегодня, в общем-то, главное культурное событие белорусского лета в самом разгаре. Я к чему? Да, фестиваль «Славянский базар» в Витебске 16 по 20 июля принимает юбилейный «Славянский базар», летний амфитеатр, конкурс молодых исполнителей «Витебск», гала-концерты, уличные площадки, фирменные васильки, друзья мои, повсюду, не только витебские, еще и по Беларуси. Город на неделе там превращается в одну большую сцену, это уникально. У юбилейного фестиваля есть и особый, конечно, подарок ценителям искусства. Первый в Беларуси выставляется, вот, знаете ли, невероятно крутейшие картины, знаменитая картина Марка Шагала «Впервые», действительно, в Витебске, над городом, так она называется. Художник всю жизнь, между тем, рисовал летающий на витебском мир и, наконец-то, официально вернулся домой. Ради одного этого стоит заглянуть на фестиваль даже тем, кто равнодушен к эстраде, друзья мои. Ну, а у нас у брещан вообще по-особенному душа очень волновалась и болела. Знаете почему? Да потому что наша брещанка Елизавета Цуприк поехала представлять Беларусь туда вот и стала абсолютным лидером детского музыкального конкурса «Витебск, друзья мои». И это невероятно круто. Брещанка Елизавета Цуприк, поздравляем от души! Она набрала максимальное количество баллов по итогам двух дней. Что мы делаем? Гордимся, безусловно.
2: Это невероятно творческий день, который насыщен разного рода событиями, друзья мои. Но вот, как сказала еще с самого утра моя коллега Юля Майская, творчество творчеству рознь. Но нас объединяет это, что это, конечно же, безусловный талант и сегодняшний день рисования на асфальте. Вот как давно вам доводилось, в принципе, поучаствовать в этом интересном, увлекательном деле, быть не наблюдателем, а как раз-таки действующим лицом вместе со своими детьми. Ну вот вспомните, как вы раньше, когда давно рисовали классики, рисовали разные домики, машинки, животных, цветочки и все остальное. И действительно погрузиться вот в это невероятное ощущение детства, легкости и полета вместе со своим чадом, это дорогого стоит. Поэтому, друзья мои, не задерживайтесь сегодня на работе. А, так вы еще не успели приехать? Так можно не торопиться. Берите цветные мелки, выходите на улицу, ну и рисуйте в свое удовольствие.
1: Друзья мои, я все-таки советую вам поторопиться для того, чтобы не опоздать, для того, чтобы не было неприятных последствий, для того, чтобы день стартанул для вас самым наилучшим образом. А еще, друзья, хочется создать вам настроение, и мы делаем это с помощью рубрики «Какой понятная народная перекличка». Ждем СД-сообщение 33-код-399-00-11. Напишите, как зовут, где слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро». Передайте утренний привет себе, любимому окружению, и станьте частью прямого эфира «Радио Брест».

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Паравома. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акции действуют по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: люди о людях.
1: Можно говорить, конечно же, бесконечно о наших белорусских людях. Это понятное дело, и делаем мы это периодически. Лиза Цуприк, еще раз, друзья мои, хочется в рубрике «Люди о людях» сказать ей огромное спасибо. И вместе с тем сказать тоже ее маме вместе с тем огромное спасибо, потому что не раз, конечно же, Лиза Цуприк появлялась здесь, в нашем телецентре, телерадиокомпании «Брест», давала интервью тоже не один раз. И девушка с самого детства так или иначе стремилась к тому, что добивается сегодня высоких результатов и представляет нашу страну, знаете ли, только самой лучшей страны, доказывая, что в Беларуси живут не только красивые девушки, а еще и трудолюбивые. Без этого, конечно же, никуда и никак, друзья мои. Сегодня в рубрике «Люди о людях» мы поговорим и о тех, кто, знаете ли, когда-то строит свою карьеру, а потом, друзья мои, вырастая, мечтает, как обычная девчонка, независимо от статуса и знаменитости. Правильно, выйти замуж. И если удачно у нас это получается, вы знаете ли, это 50% успеха в жизни. Правда, девочки, согласны ли вы со мной? Слушайте, свадьба Иды Галич и Олега Людвича стала одной из самых обсуждаемых этим летом. Вы уже видели, да, праздник в Северной Осетии? Занял несколько дней. Сначала гостей ждал уютный вечер в национальной традиции, а затем торжественная церемония в горах. Финалом стала шумная вечеринка в стиле, ну, понятное дело, 90-х, конечно, где строгие образы сменились яркими нарядами и танцами до поздней ночи. Не обошлось и без сюрпризов. Во время застолья там в горах начался сильный ливень с порывистым ветром, и многие тоже уже видели, однако никто абсолютно не стал прерывать праздник. Представляете, гости продолжили танцевать под дождем, ну а позже веселье перенесли в помещение, где оно продолжилось до самого конца. Нет счастливее девушки на свете, это я вам официально заявляю, той, которая выходит замуж. Наверное, это сродни вот этим ощущениям, когда победа на конкурсе практически вот-вот уже в руках. А, возможно, так.
2: Слушайте, вот по поводу Иды Галич, кстати, очень интересная тема. Я знаю, что ее свадьба, она просто раздувалась от рилсов в социальных сетях. И вот она любит время от времени повторять в своем интервью, в своем личном шоу под названием «Есть вопросики» о том, что ее фанатом, точнее, ее легендарным кумиром является никто иной, как Майкл Джексон. И, кстати говоря, поговорить о нем тоже в двух словах хотелось бы. Ну все, теперь уже вроде как официально он тот самый фильм о Майкле Джексоне установил исторический рекорд. Действительно, это настоящий символ мировой поп-музыки. Биографический фильм «Майкл» преодолел отметку в 1 миллиард долларов мировых кассовых сборов, став первым байопиком в истории, которому все-таки удалось достичь такого результата. Но это не удивительно, друзья, поскольку фильмы проходили в кинотеатрах по всему миру, и сеанс проходили не один раз за день. Я так полагаю, что огромнейшее количество людей, в принципе, приходило и смотрело, и наблюдала, представляла, как было бы здорово увидеть легенду живой. Но, как говорится, имеем, что имеем, и, конечно же, помним о том, что все легендарные люди остаются в наших сердцах до последнего.
0: Люди о людях.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 3,8 метра в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 25 до 30 градусов тепла. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
5: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с «ЗОВ». Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
6: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
7: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Радио «Брест».

0: невероятные, классные, просто мега-талантливые люди. А Настя и Дима Билан, и тот, и другой бывали в Беларуси уже, и тот, и другой признаются, что любят нашу страну, а еще и тот, и другой признаются, что любят нашу колбасу. Да, друзья мои, а еще и молочку, и все остальное. А еще, конечно же, хочу сказать о том, что, оказывается, ребята невероятные, как говорят в народе, кореша. Ну, невероятно крутейшие друзья в жизни, правда. Ходят друг к другу в гости, знают родителей друг друга, родственников, невероятно увлечены хобби друг друга, поздравляют с днем рождения и так далее, и так далее. И даже бывали вместе на отдыхе, друзья мои. Вот казалось бы, да, как такое возможно? Но самое главное, что эту дружбу, по признанию Анны Асти и Димы Билана, они абсолютно не выпячивают на показ. И по их же признанию, вот этот трек, который называется «Эпилог», стал результатом их многолетней дружбы и получился вот таким звонким, классным и действительно залетел в ротации многих радиостанций. Друзья мои, дружите с удовольствием. И не всегда дружба должна заканчиваться ничем, либо просто «привет-привет». Когда дружба настоящая и поистине, она всегда приводит к результату. А самое главное, что это происходит по умолчанию. Так что дружбы крепкой, людей надежных рядом. И, конечно, всего самого-самого крутого в этом дне я вам желаю чистого своего большого родиного сердца.
1: Да, слушайте, друзья, вот всегда было интересно посмотреть на обратную сторону звездной жизни, как Дима Билан, так и Анна Асти. Вот интересно, могут ли они прокатиться на электросамокате просто днем среди огромного количества людей? Да, возможно, где-то сомнения имеются. Но вот следующая новость как будто бы ставит точку вообще во всем вот этом непонятном, знаете, вот это из серии самокатчиков. В общем-то, пока все жалуются действительно на электросамокаты в интернете, пенсионерка решила действовать и бороться своим собственным методом. Очевидцы утверждают, что у метро невероятно красивого города Алматы женщина, в общем, закрашивает QR-коды на самокатах маркером, и в итоге арендовать вот такой вот транспорт уже... по большому счету нельзя. Понятное дело, что кикшеринговые сервисы такой способ борьбы не оценили. Вот такой вот недобрый вандализм. Все-таки он будет, наверное, наказывать каким-то образом. В общем-то, да, действительно, казалось бы, любые способы важны и интересны, но только не такие. Так что задумайтесь, прежде чем делать подобные вещи, друзья мои. Хотя, как ни крути, это действительно удобный способ перемещения по городу. Просто не гоняйте. Прошу вас.
0: Вы, друзья, друзья мои, стоит ли гонять? Наверное, может быть, но вместе с тем, соблюдая правила дорожного движения, это касается абсолютно всех, и самокатчиков, и людей-велосипедистов, и людей, которые так или иначе садятся за руль и сегодня двигаются в сторону работы. Возможно, вы уже там, и это тоже круто. Друзья мои, предельно будьте внимательны, аккуратны и осторожны. На дорогах области разного рода проверки происходят, да, поэтому обязательно пристегнутый ремень, обязательно безопасность наша, все об этом нужно помнить. И уважение на дороге тоже основа основ, друзья мои. Ну и мобильнички, если что, за рулем. Не забываем откладывать в стороны, правда? Слушаем любимую радиостанцию. Всем привет.
2: Майская и Романенко. Самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
3: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Радио Брест.

0: Проверь меня, если сможешь.
1: Итак, друзья мои, ну что, проверочка подъехала, подкатила. 8.49 студийные показывают, это означает, что даже если вы делаете вид, что проснулись, а на самом деле Соня, друзья мои, мы, команда утреннего шоу «Самое доброе утро», разбудим вас улыбкой, классными треками и отличным настроением. Итак, проверяем друг друга, а вы, кстати, можете последовать нашему примеру и сегодня нашу рубрику «Проверь меня, если сможешь» внедрить в свои коллективы. И таким образом, знаете ли, ну, как-то, мне кажется, разрядить обстановку от рабочей рутины в своих офисах. Но, если что, берите на заметку. Итак, мой первый вопрос. Какой лучший совет ты когда-нибудь получал от кого бы то ни было?
2: Так, совет. О, слушай, не перебивай. Вот, наверное, этим советом приходится пользоваться время от времени, но не на работе, друзья, как вы уже успели понять. Поэтому молчание золото, скорее всего. Вот это вот что-то около того, опять же, похожее, но, знаешь, не так часто им пользуюсь, честно
1: тебе
2: признаюсь.
1: Это, знаете, молчание золота на работе — это минус работа на
2: дорога,
1: радио.
2: Да, прямая дорога отсюда. Вот,
1: минус
2: вот.
1: Работа на радио. Вы знаете, вообще, на самом деле, это правило очень хорошее, и люди придумали испокон веков его не просто так, но иногда это правило, друзья мои, не работает. Все зависит от обстоятельств.
2: Это точно. Да, лови мой следующий вопрос, Юля. Скажи, пожалуйста, какую из последних композиций, может быть, групп или исполнителей ты заслушиваешь на репите?
1: О, на репите? Слушайте, люди, ну, я вообще никого не удивлю. Абсолютно. Руки вверх, правда. Отпетые мошенники, друзья мои. Я могу перечислять этот свой плейлист из 90-х, 2000-х бесконечно, правда. И пою просто на всю округу и не могу остановиться. Это то, что я переслушиваю постоянно. И как будто в первый раз. Вот так. Так, далее мой вопрос.
2: Давай.
1: Главный твой офисный ритуал, привычка – это что?
2: Ой, слушай, это сложный вопрос. Наверное, это не привычка, это какое-то такое вот нервное состояние. Вот действительно очень много раз замечал, когда вот приходишь уже после смены к себе в кабинет, почему-то все вещи должны быть расставлены именно ровно. Не обязательно эти вещи, которыми я пользуюсь на протяжении всего дня, но они должны, как бы, знаешь, вот ровненько, аккуратненько, как будто бы под линейку стоять и избегать такого состояния внутреннего хаоса. То есть какой-то порядок должен быть.
1: Это еще, в общем-то, и не страшно. Вот когда натягиваешь нитку и под нитку все расставляешь, вот каждую часть. Вот это страшно.
2: Ой, нет, друзья, я на это не готов пойти. Хорошо. Юля, вспомни, пожалуйста, за последнее время какую-то самую неловкую ситуацию, в которую ты попадала, и вот тебе казалось бы, все, баста, ну невозможно из нее выбраться. Оказывается, нет.
1: Да, был выход абсолютно точно. Человек, которого я подрезала на дороге, понимаете ли, и, в общем-то, и мешкалась до последнего. Перестраиваться. И вот, вы знаете, это та самая оптимальная вероятность, что, слушай, ты либо действуй здесь и сейчас уверенно, либо не действуй. Это было действительно неловко, потому что я осознала, что человеку доставило некомфортное вот вождение в этот момент, когда я его подрезала, а так получилось, потому что я вовремя не приняла смелое решение и мешкалась между этим. Но потом я включила аварийку, извинилась перед человеком, а потом так случилось, что мы с ним на светофоре встретились, посмотрели друг на друга, улыбнулись друг другу, и он так, мол, а, женщина за рулем. Да, барышня за рулем. Ну, что тут с вами поделаешь, девушки?
2: Ну, нельзя.
1: Ну, я улыбнулась в ответ, открыла форточку, пожелала ему хорошего дня и сказала, слушайте, радио Брест, услышимся. И он, так интересно, заинтересовался мной и очень надеюсь, что потом, впоследствии, включил наше утреннее шоу, друзья мои. Ну, вот такая проверка сегодня была у нас. Здесь проверили друг друга. Внедряйте эту рубрику «Проверь меня, если сможешь» в свои коллективы, друзья мои. И пусть вам будет много улыбок.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Сегодня на Брещине единый день информирования. Одной из важнейших государственных задач является системная работа по формированию культуры безопасности жизнедеятельности населения. От уровня знаний, ответственности и осознанности каждого гражданина напрямую зависит его личная безопасность, благополучие общества и устойчивое развитие государства. Ключевые вопросы сегодняшнего дня информирования – цифровая безопасность, безопасность на воде, в лесу и на дороге, правильное поведение в экстремальных ситуациях. Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Игорь Брилевич выступит перед коллективом Ганцевичского районного потребительского общества. Министр труда и социальной защиты Андрей Лобович выступит в Драгичинском территориальном центре социального обслуживания населения. Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский посетит санаторий Олеся. Министр информации Игорь Луцкий от Открытое акционерное общество «Полесье» в Пинске. В Брестской области готовят учреждения образования к новому учебному году. В городе-спутнике Бреста-Жабинка продолжается модернизация спортивной зоны в средней школе номер 3. Как рассказала начальник отдела по образованию Жабинковского райисполкома Татьяна Синявская, на работы по первой очереди из областного бюджета выделено почти 2 миллиона 300 тысяч рублей. Завершить этот этап планируют до 20 августа. Фронт работ предусматривает обустройство футбольного поля, беговых дорожек, игровых воркаут-зон и локаций для изучения правил дорожного движения. Также предусмотрены баскетбольные и две волейбольные площадки, на которых можно будет играть в бадминтон. Появится отдельное место активности для любителей уличных шахмат. Все территории покроют специальной разметкой для удобства школьников. В следующем году проведут благоустройство прилегающей территории.
3: В этом году мы планируем до 20 августа привести в действие первый пусковой комплекс нашей спортивной зоны, который включает в себя большое футбольное поле, дорожку для прыжков, несколько спортивных площадок. Ну и такая новинка, наверное, ею похвастаться могут не все учреждения образования нашей страны даже. Это площадка для игр в уличные шахматы. На 2027 год у нас запланировано благоустройство прилегающей к учреждению образования территории. В Жабинге ежегодно открываются какие-то новые спортивные площадки. Даже здесь на территории третьей школы новое достаточно мини-поле для занятия футболом. Точно такое же поле у нас построено и на территории средней школы номер 1, и средней школы номер 2.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Сегодня с 10 до 11 Управление по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома проведет электронную ярмарку вакансий для горожан, не занятых в экономике, в том числе лиц, ведущих асоциальный образ жизни, людей предпенсионного и пенсионного возраста и иных категорий граждан. Специалисты кадровых служб Барановичского ЖКХ, ЖРЭО города Барановичи, Барановичи Ремстрой и Медеа Рефрижератора Мануфактуринг будут готовы в режиме реального времени ответить на интересующие вопросы. Граждане смогут получить электронную консультацию и приглашение на собеседование посредством чата. Место проведения мероприятия – сайт edifisvakansi.by. С 17 по 20 июля кабринчане отметят 82-ю годовщину освобождения города и 739-летие Кобрина. В пятницу пройдет церемония перезахоронения останков военнослужащего Красной Армии, погибшего 22 июня 1941 года. Останки в ходе раскопок обнаружил 52-й батальон возле деревни Еремичи. Это летчик 123-го авиаполка, который сражался в первый день войны. Перезахоронение пройдет в сквере имени Пуганова, где покоится его боевой. Боевые товарищи сообщили в райисполкоме. В этот же день в Кобрин прибудут делегации из Тихорецкого района Краснодарского края, побратима Кобринского района и Калининского района Тверской области. Планируется подписание соглашения о сотрудничестве между Кобринским и Калининским районами. В выходные в городском парке пройдут многочисленные культурные мероприятия. Скорректированы границы поселка Белое озеро Знаменского сельсовета. В его черту включен земельный участок площадью свыше 5,5 гектаров. Правовые акты приняты в соответствии с законом от 5 мая 1998 года номер 154-З об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь. Решение вступает в силу после официального опубликования. Брещанка Елизавета Цуприк уверенно возглавила турнирную таблицу 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебск», набрав максимальное количество баллов по итогам двух конкурсных дней. Во второй день участники из 19 стран исполняли произведения славянских авторов на одном из славянских языков в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга. По итогам двух конкурсных дней у представительницы Беларуси 130 баллов, что является лучшим результатом среди всех участников. Обладателя гран-при объявят сегодня на торжественном открытии 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Лауреатов первой, второй, третьей степени на гала-концерте 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебск». В Брестском областном краеведческом музее сегодня начнет работу временная экспозиция «Сталинград. Родина Победы». Она посвящена Сталинградской битве, которая продлилась 200 дней и ночей и стала одной из крупнейших битв Второй мировой войны. В экспозиции показаны предметы, посвященные Сталинградской битве и ее участникам. Работать выставка будет по 22 июля. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше новости компании и о погоде на Брещине. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай по телефону плюс 375 29 716 44 44.
0: Погода.
2: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».
1: Ну, сейчас можно сказать не только самое доброе утро, а еще и самое вкусное, дорогие друзья. 9 часов 10 минут. Кто успел позавтракать дома, тут большой молодец. Кто это делает среди коллег, знаете ли, попивая чашку кофе в очередной раз и понимая, что на старте нового дня действительно получил заряд бодрости по дороге, слушая, конечно же, утреннее шоу «Самое доброе утро», а еще получив парочку порций комплиментов с самого утра от коллег, тоже так или иначе может влиять на старт нового дня. Согласитесь, друзья мои, но ничто не радует тебя, как, например, пришел коллега на работу и говорит: слушай, пирог такой вкусный вчера испекла, угощайся. Все, друзья мои, и мир заиграл совершенно другими красками, как мало нам нужно. В общем-то, поистине сегодня можно отмечать каждому без остатка. И даже тем, кто на ПП, вам большой привет. Люди, просто вами горжусь, и вашей дисциплине тоже поражаюсь. Вы для меня фавориты, но тем не менее, сегодня я не буду в вашей компании ни за что. Потому что сегодня отмечается День вкусной еды, друзья мои. Редкий случай, праздник, которому все человечество готов в любой момент и без предупреждения, правда? День вкусной еды. Объяви, готов. Кто и когда учредил День вкусной еды, история на самом деле-то умалчивает, но идея прижилась во многих странах, потому что спорить тут не с чем. Еда – это не только топливо для организма, согласитесь, правда, но и удовольствие, верно? Воспоминания – способ сказать близким: «Я тебя люблю», без единого слова, а просто испечь пирог с голубикой, с черникой, друзья мои. В общем, отмечать можно как угодно этот день, приготовить любимое блюдо, заглянуть в ресторан, до которого, знаете ли, все как-то ноги не доходили, а тут и зарплата пришла. Можно сходить, почему бы и нет. Друзья мои, диетологи, конечно, напомнят нам про баланс, но у них будет свой праздник в другой день, а сегодня мы отмечаем вместе с вами День вкусной еды.
2: Слушайте, а какое количество гастрономических изысков предоставило накануне открытия музыкальной Витебской, накануне открытия 35-го международного фестиваля искусства Славянского базара Витебске. И мне все-таки казалось, что вот даже вчера вечером в городе уже было, наверное, трудно провести вот эту вот границу между ожиданием и самим праздником, поскольку вечером наверняка пешеходная улица города Витебска превратилась в один из главных маршрутов фестивального праздника. И гуляли гости из других стран, а их, между прочим, ни много ни мало, не менее 50. И каждый из них наверняка тоже привез частичку, значит, своей кулинарии. Обязательно всем этим делом поделятся. Ну и, конечно же, наверняка кто-то из вас, который не единожды был у нас в нашем прекрасном городе Бресте, слушает нас сейчас. Поэтому, Витебск, огромный привет! Оставляйте свои послания на нашем студийном вайбере.
1: Друзья мои, ну что, мы движемся, конечно же, на старте этого дня в начало своих новых, маленьких, больших побед. И делаем это вместе. Здесь любимая радиостанция, здесь классные радиослушатели, и день будет отличным. Сегодня четверг, почти маленькая пятница.

0: Реклама.
1: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай мощный моющий робот-пылесос Narva Freo X Ultra с технологией сжатия пыли и щеткой защиты от наматывания волос со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 54 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Знай наших.

0: Флетчер впервые в жизни. Да, может быть, над тем, что не получилось, что не сложилось, что не срослось. А самое главное, не просто утопать в этих слезах. Самое главное, сделать определенный правильный вывод. А еще подумать о неприятном. Что привело к таким последствиям, что ты сейчас сидишь и, собственно, плачешь. Но, друзья мои, жизнь невероятная многообразная штука. Вы знаете, для того, чтобы не упадать всякого рода разного уныния, друзья мои, нужно проводить время в компании приятных для вас людей. А самое главное, надежных, на которых вы всегда сможете положиться, друзья мои. Может быть, есть у вас такие, тогда, знаете ли, вот с такими классными людьми можно и провести выходные. С ними можно и в разведку, с ними можно и в лес, друзья мои. А в лесу что? Грибов теперь множество. Кстати, ученые спрогнозировали урожай грибов в Беларуси в 2026 году. И по данным их, общий сбор лесных грибов в текущем году должен соответствовать средним, знаете ли, многолетним значениям. А по некоторым видам даже превысить норму. То есть идете в лес за грибами, берите не одно ведерко, два, друзья мои. Главная причина, конечно, благоприятного прогноза вообще грибных лесов – это снежная зима, которую мы с вами пережили. Ух, какая была! Лисички в последние годы стабильно дают хороший результат. Картошечка, лисички, лучок жареный, правда? Всем привет, кто любит вот это вот невероятное вкусности. Что касается, кстати, других популярных грибов, белые грибы, да, прогнозируются на среднем уровне. Подберезовики там может вырасти больше даже обычного, а вот подосиновики меньше, поскольку они особенно требовательны к количеству влаги, почвы. И я вам скажу, что я не понаслышке об этом знаю, потому что в детстве с дедушкой знала все грибные места в округе нашей деревни. Абсолютно. Только я и мой дед. И больше никто. Кстати, в Беларуси, между прочим, друзья мои, разрешено собирать около 60 видов грибов. Это немало. И основные, в общем-то, промысловые виды – это что? Лисички, белые, подберезовики, подосиновики. Опять, чувствуете, детством повеяло, да, после всех этих перечислений моих? Ну, а традиционно самые грибные районы, между прочим, это Витебская область и Минская область, и Могилевская, Гродненская, кстати, юг Брестской области, Гомельской области – очень грибные места. Так что прогнозируйте и планируйте свои выходные правильно.
1: Слушайте, действительно, люди наши дорогие, занимайтесь сбором грибов, но никак не ограблением великих исторических вещей. Вот если вы наверняка слышали новость об очередном ограблении Лувра, вот действительно в деле об этом громком ограблении появились новые подробности. Оказывается, двое подозреваемых успели уже рассказать, как происходила подготовка к ограблению. Слушайте, ну это, наверное, сюжет похлеще 11 друзей Оушена, который, пожалуй, считается одним из, наверное, самых известных криминальных фильмов об ограблении. Так вот, по словам задержанных, за участие в ограблении каждому обещали от 20 до 25 тысяч евро. Один из мужчин знал, что целью был Лувр, а другой считал объект обычной ювелиркой. Ну вот после преступления все украденное якобы передали заказчику, который остался недоволен, так как считал, что из музея можно было вынести гораздо больше ценностей. И при этом подозреваемые отказываются раскрывать имя предполагаемого организатора, опасаясь мести. Я вам точно могу сказать, что после этой новости просмотр криминальных фильмов возрос в статистике на уйму количество, значит, процентов. Но, между прочим, друзья мои, лучше уж пересматривать хорошие, добрые фильмы. Вот «Старики-разбойники», чем не фильм? Действительно, достаточно благородное дело и прекрасный актерский состав. Так что подумайте.
2: Радио Брест.

0: прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Стоп, поведение. Акции по диалисти 5-26. Подробности на 7 карат. КБ или по телефону плюс 7529-77-78.
4: Погода.
5: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Бреста Волгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 3,8 метра в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 25 до 30 градусов. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
6: Реклама.
7: Комитет Брест-облимущества еженедельно по вторникам и пятницам проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Радио Брест.

0: В эфире Майская Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Танец под дождем этим летом для кого-то может быть самое заветное желание, потому что летние дожди – это определенный вайб, дорогие друзья, да? Когда можно босиком по асфальту в летний дождь, когда можно промокнуть и тут же высохнуть, когда можно. Этот совершенно маленький, такой, главное, эксклюзивный момент для тебя запомнить и, может быть, действительно олицетворить этим лето 2026 года. Друзья мои, ну что, анонсировали на протяжении нескольких часов, и спасибо всем огромное. Огромная за обратную связь. Народная перекличка. Рубрика здесь в рамках утреннего шоу. Что она делает? Она дает возможность каждому из вас без исключения стать частью прямого эфира Радио Брест. Что для этого нужно? Просто написать сообщение, передать привет себе, окружению своему. Если вы на работе, да, если вы в отпуске куда-то направляетесь, тоже идет в зачет. 33 код 399-0011. Сообщение от Марины прилетело. И Марина пишет: самое доброе утро. Наконец-то отпуск. И мы всей семьей по дороге в Витебск на Славянку. Марина, мы мысленно с вами. Вот я говорила про этих людей вчера, что люди берут специальный отпуск для того, чтобы слетать, посмотреть, удивиться и гордиться вместе с тем. Марина пишет, что погода отличная, настроение тоже. Коллегам огромный привет и хорошего рабочего дня. Марин, спасибо, что с нами, это круто.
2: Слушайте, Мариночка, хотелось бы узнать, а кто сейчас находится за рулем? Либо лично вы, либо, может быть, ваш супруг или ребенок? Вот и на какой машине вы передвигаетесь? Я вам сейчас расскажу все-таки, к чему эти вопросы я задаю. А оказывается, друзья мои, что механическая коробка передач казалась полезнее для мозга, чем автомат. Японские ученые все-таки выяснили, что вождение автомобиля с механикой активнее нагружает наши мозговые вот эти вот волокна. А во время такой езды сильнее работают зоны, отвечающие за внимание, концентрацию и

0: быстрое принятие решения. И после поездки на механике участники эксперимента достаточно дольше сохраняли бодрость и сосредоточенность на дороге по сравнению с теми, кто ездил на автомобиле с автоматической коробкой. Ну, Марин, вам, по крайней мере, я думаю, это не грозит, раз вы едете в нашей компании. Самого доброго утра.
1: Марин, я вот смотрю, что фото вы прислали. Да, зубра нашего, конечно же, невероятно крутого и самого знаменитого на всю Беларусь. Проезжая, зубра сфоткали, я тоже всегда снимаю видео. Кстати, Марина, вы знаете, как все уважаемые радиослушатели, в том числе, как разбудить зубра на трассе М1? Услышать его рык, он же рычит теперь, друзья мои. Знаменитая скульптура могучего зубра установлена на 216-м километре, все знают, да, трасса М1. Звуковое сопровождение работает в связке с визуальным эффектом живого дыхания. Как это сделать, друзья мои? Там же специально разработанное программное обеспечение даже есть и уже установленное внутри конструкции. Да, зубр издает протяженный рык, следом его, значит, из ноздрей густые такие клубы пара на расстоянии более 5 метров. Это завораживает. Кстати, шоу запускается автоматически каждый час, и при этом зрелище доступно для наблюдения с 9 утра и до заката солнца. Однако, друзья, сюрпризы на этом не заканчиваются. Рык и дыхание гиганта можно активизировать и вручную. А для этого нужно... не нужно подходить к скульптуре. Нужно на сайт зайти. Зубра1регион.бай, нажать специальную кнопку, и звук работает независимо от времени суток, и посмотреть на это легендарное просто пара из ваяния и зубра, друзья мои. Всем отличных, классных путешествий. Берите лучшие треки и любимую радиостанцию с собой в дорогу.

0: вы слушаете невероятный трек, меня лично вдохновил, очень даже зарядил, и так просто он называется «Улыбнись», называется этот трек в исполнении Зданюка Ивановна, нашего белорусского молодого, классного, талантливого артиста, и это очень-очень круто. Андрей Пятин, если вдруг слышишь, летит огромный личный привет от меня, от Юли Майской, за невероятно крутейший плейлист, и новинки попадаются, и это очень-очень круто. Если вы думаете, что Радищиков не заряжает музыка, друзья мои, а мы просто делимся своим подзарядом. Он у нас приходит как-то так, знаете ли, с вечера на утро. Пришел, и мы пришли, и раздаем тут, в общем-то, себя как Wi-Fi. Нет, друзья мои, мы тоже заряжаемся от всего, от событий, от людей, которые вокруг нас, и, ну и, безусловно, от треков, которые звучат в нашем плейлисте. Друзья мои, ну, кто-то скажет, а что вам, нормальная работа у вас такая, творческая абсолютно, все хорошо, музыку там ставите, разговор разговариваете. Да, друзья мои, мы еще напоминаем, что работу работать надо в нашей рубрике «Работу работай», друзья мои. Коля заговорили, я заговорила про творческие профессии. Хочу вам сказать, что период-то сейчас какой, да? Когда в семьях разговоры до утра происходят. Нужно поступать на экономиста тебе. Нужно. Нет, я в художники пойду. Я в артисты пойду. Я фотографом буду. Ну и вот такие перипетии до утра на кухне за столом мама, папа, сын происходят, друзья мои. Но на самом деле рейтинг невероятно крутейших, хорошо оплачиваемых творческих профессий, друзья мои, в нашей стране тоже существует. Вот вам, пожалуйста, фотограф. Можно научиться этому в Беларуси профессионально и зарабатывать хорошие деньги вместе с тем. Артисты, те, которые, друзья мои, давным-давно тоже покоряют сцены Бреста, Брестской области, Беларуси в целом, тоже зарабатывают неплохие деньги, развивая свои социальные сети. И сейчас я скажу тарам-тара-там. Швея. Как вам такая история? Думали, в этом списке не упомяну. Швея, человек, который занимается изготовлением предметов из ткани и других материалов. Знаете, сколько швеи сейчас зарабатывают, дорогие друзья? Хорошие деньги. Сейчас кто-то слушает нас. Ну да, я знаю, мне сестра работает, зарабатывает большие деньги. Вот вам, пожалуйста. Хотя кто-то при выборе профессии, поступлении после окончания там школы, да, там пойду учиться на швею. Да нет, это что? Какая швея? Вот вам, пожалуйста. Так что делайте правильные выводы.
1: Слушайте, друзья, а вот если вы захотели, например, посмотреть на все профессии с высоты птичьего полета, стоит вспомнить в одном прекрасном транспорте вследствие передвижения там, на небесах. Это, друзья, большие самолеты. А вот кто-то из вас задумывался, в принципе, а вот как появляются те самые надписи Боинги, Аэрбосы и так далее и тому подобное. Вот эти вот большие-большие цифры с буквами, которые расположены на внешней стороне фюзеляжа. Оказывается, есть такая профессия, как художник по самолетам. Вот специалисты, которые занимаются живописью и декорированием самолетов, создают вот такие вот художественные изображения на внешних элементах. В следующий раз, вот как только вы увидите логотип авиакомпании, знаете, это дизайн разработал специально обученный человек. Вот так.
0: Да, друзья, ну и на самом-то деле, независимо от того, какой день недели сегодня, какое у вас настроение, помните о том, что если у вас есть работа, от вас тоже многое зависит, чтобы она перешла в статус любимой. Для этого делать что-то нужно, а не просто потреблять ресурс. Им еще нужно и делиться, друзья мои. Так что 9.55 уже давным-давно что пора сделать правильно? Вот это!

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Международная федерация гандбола сняла запрет на участие команд из Беларуси и России в мероприятиях под своей эгидой. Такая информация размещена на официальном сайте федерации, сообщает Белта. Международная федерация гандбола отмечает, что полная реинтеграция может потребовать переходного периода как для белорусских, так и для российских команд и официальных лиц. Тем не менее, федерация приветствует их возвращение в международное гандбольное сообщество. Более 10 фестивалей проведут летом и осенью в Брестской области. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Брестского облисполкома. Так, в Брестском районе 17-19 июля пройдет международный джип-фест. Всех любителей сладкого приглашают в субботу в Малориту, где в день празднования 460-летия города пройдет фестиваль «Ягодное Сузорье». Еще одна гастрономическая локация на карте туристических событий региона – фестиваль «Соминская уха» в Ивацевичском районе, также в субботу. Готовится удивлять и Брест, который в конце июля отметит свое 1007-летие. В праздничной программе среди других событий выделяется фестиваль «Облака Малакаев» и фестиваль моды и стиля «Лукбук». В деревне Городная Столинского района 27 июля начнется пленэр гончаров. Пинский район 1 августа приглашает на фестиваль «Полесский вьюн».
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Брестской области заработали зоны автофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом проинформировали в ОВД Брестского облисполкома. В ведомстве отметили, что теперь система в автоматическом режиме без участия инспектора способна распознавать и фиксировать группы нарушений ПДД, такие как проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение требований дорожных знаков и разметки. Для информирования водителей на подъездах к таким перекресткам устанавливается дорожный знак «Контроль выполнения требований правил дорожного движения». Такие зоны функционируют в Бресте, к примеру, на пересечении улицы Ленина и проспекта Машерова, и в Пинске, на пересечениях проспекта Жолтовского и улицы Солнечной, Первомайской и Федотова. И последнее. В жаркую погоду несоблюдающим питьевой режим грозит обезвоживание. Оно развивается постепенно. В группе риска маленькие дети, пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания. Первые признаки обезвоживания проявляются довольно быстро. Сильная жажда, сухость во рту, редкое мочеиспускание, темный цвет мочи, головная боль, сонливость, учащенное сердцебиение, снижение концентрации. Летом потери влаги ускоряются, поэтому питьевой режим требует повышенного внимания. Специалисты предлагают простую формулу для расчета индивидуальной нормы – умножить свой вес на 40. В этот объем входит не только чистая вода, но и супы, чай, морс и соки, а также влага из фруктов и овощей. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.

0: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: На невероятных качелях-каруселях мы живем, мне кажется, иногда, друзья мои, потому что сейчас я посмотрела за окно студию прямого эфира «Радио Брест» и поняла, что погода налаживается. Да, оранжевый уровень опасности, но мне кажется, а пусть лучше будет так. Оранжевый уровень, пусть будет плюс 30 градусов. Не-не, больше не надо, потому что тогда, когда мы с вами переживали вот этот вот невероятно утеплительный непонятный бум солнечный, да, до плюс 45 просто в тени, а потом, знаете ли, какое-то похолодание неимоверное, непонятно весеннее. Ты думаешь, слушайте, 30? Вы знаете, уже мне хорошо. Абсолютно золотая середина. А сегодня к непогоде можно быть заранее готовым, друзья мои. А вот в начале 20 века непогода действительно могла изменить планы людей, обстоятельства и даже жизнь. А вот вы знаете, кстати, почему первые дисковые телефоны-автоматы имели именно такой порядок цифр? 1 вверху, 9 и 0 там снизу. Вспоминайте, пожалуйста. Дело в том, что в начале 20 века это была защита от ложных вызовов во время грозы. Из-за ветра проводы качались и бились друг от друга, создавая электрические импульсы. И вот один удар провода тогда, да, провода АТС считывал как одну единицу. То есть, чтобы уберечь экстренные службы от ложных звонков, номера милиции, пожарных специально начинались на 9.0. Вот так. До них ветер достучаться просто не мог. Вот такой невероятный интересный факт, друзья. Сколько, знаете ли, сложности могут так или иначе вызвать сообразительности у человека. Всем сегодня сообразительной головы, друзья мои, потому как в рамках этого интерактивного часа ваша сообразительность вам понадобится.
2: Да, действительно, мы поговорим про нее, но вот, кстати, 20 век выделился не только такими интересными и любопытными метаморфозами. Оказывается, в 1909 году в Германии основана была компания Audi, одна из больших и крупных концернов, которые до сих пор производят, между прочим, не побоюсь этого слова, шикарные автомобили. Вот, кстати, вот по поводу автомобилей тоже хотелось поговорить. А как вы справляетесь там, находясь внутри, в эту жаркую погоду? Едете ли с открытыми окнами? Возможно, есть желание выбить, что называется, с ноги лобовое стекло и, знаете, вот так вот хорошенько рассадить вот на вашем, значит, мягком и удобном кресле, да, не знаю, водительском сиденье, позвать какую-то классную компанию. Вообще, как вы, в принципе, используете эти автомобили в качестве средства передвижения или возможности встретиться и прокатиться прекрасным вечерним Брестом. В общем, ладно, в любом случае, друзья, пишите, активность любая приветствуется, поскольку в этом часе у нас уже совершенно скоро появится пост-опрос на нашей официальной странице Радио Брест во ВКонтакте.
1: Относительно вообще компании в машину, это прекрасно. Хуже, если не работает кондиционер, это друзья мои. Тогда будет совсем непросто. А вообще нужно заменять вовремя, да, менять кондиционер, свечи, все расходники и так далее, и так далее. Так что, друзья мои, всем комфортной езды, если сейчас слушаете нас в своих автомобилях, помните, куда бы вы ни направлялись, дорогие люди, нам-то с вами всегда по пути.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
4: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели ЗОВ.
5: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: радио. Брест.
1: Ну что, друзья мои, мы продолжаем нашу беседу. Сегодня в рамках этого интерактивного часа сегодня поговорим на одну очень интересную тему, друзья мои. Деньги, все, что связано с ними, траты и так далее, и так далее. Да, сегодня не про покупки. Сегодня именно, друзья мои, про траты. Запустили пост-опрос в официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте, и мне сегодня стало жутко интересно. Друзья мои, это такая абсолютно бытовая, классная, жизненная тема. На что вы чаще всего тратите первые деньги с приходом нового дня? Вот что это может быть? Я думала сначала, может быть, на старте нового дня, вот с самого утра. Но ведь многие люди действительно тратят свои первые денежки, знаете ли, вот когда новый день приходит, именно в обед, не утром, когда идут, например, в столовую, в кафешку, правда? В период обеденного перерыва, потому что такие большие молодцы успевают завтракать дома. Поэтому вот давайте, такая тема у нас запущена, интересная, жизненная, я бы сказала. Давайте пообщаемся, на что вы чаще всего тратите первые деньги с приходом нового дня. Есть варианты ответов. На такси, на кофе в кофейне, на обед в столовой, либо кафешке. А может быть, и у нас еще появится один вариант. Ни на что не трачу, экономлю. И такое тоже может быть, друзья мои. Пообщаемся.
2: Всегда имеет место быть, друзья, когда вы знаете, на что именно тратить свою лишнюю копеечку, которая где-то у вас, ну, не завалялись. Не будем уже говорить так откровенно и открыто, а быть может, вы действительно нашли ее, ну, буквально случайно. Не знаю, в своих шортах, быть может быть, в рабочей офисной одежде и такие: «А, ладно, гуляю на все. Сейчас как возьму, как потрачу деньги на проездной или на проезд до работы». В принципе, а может быть, заправить автомобиль тоже имеет место быть. В общем, действительно, друзья, заходите на официальную страницу «Радио Брест» во ВКонтакте, голосуйте, будьте активны, делитесь, действительно, с чего именно начинается ваши траты в начале нового дня. Расскажите какие-нибудь интересные жизненные истории, которые нам было бы любопытно послушать. Студийный вайбер плюс 375 код 33-399-2011.
1: Знаете, вот эта вот история. Сейчас как возьму, как потрачу 2 рубля, которые в кармане своих джинсов нашел. О, будет мне тогда хорошо, друзья мои. Ну, всякие жизненные ситуации, конечно же, бывают, но это действительно достаточно такая интересная тема, и никто об этом, как правило, не задумывается. На что уходят первые деньги, на какие траты, друзья мои, на какие нужды во время нового дня, который пришел, правда? Зачастую люди тратятся, конечно же, с самого утра в новом дне на такси, друзья мои. Другие действительно на кофе в кофейне. Третьи, может быть, на заправку авто, кстати, это тоже один из вариантов. Либо обед в столовой, в кафешке и так далее. Давайте пообщаемся на эту тему, ждем обратной связи. Студийный чат Viber активен для ваших сообщений. Готовы заниматься собирательством ваших мнений. Ну и, конечно, ждем всех. Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Заходите туда. Варианты ответов имеются. Голосуйте. Итоги будем подводить в окончании этого часа.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 3,8 метра в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 25 до 30 градусов тепла. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: может быть. А вот самые добрые траты могут быть, друзья мои? Но, наверное, самые добрые траты – это когда ты денежным своим каким-то вот возможным моментом смог действительно помочь тому, кто нуждается. Вот не только в деньгах своих, а еще и в твоих. И такое бывает, друзья мои. Я сейчас говорю, конечно же, про те самые ситуации, когда людям нужна помощь, когда на здоровье нужны эти самые пресловутые деньги. Но есть у нас менталитет такой у нас же, да? Мы же вот не откладываем на горюшко, да? Мы откладываем на машину, на отдых, на дом, на квартиру, на путешествие. А вот, знаешь ли, вот это на болезни. Не-не-не. Это вот на поход в кафешку отложу. А она вот, если вдруг что-то там, чего-то там заболею, что-то хвороба какая-то приходит, на это мы не откладываем. Это здорово, это круто. Это наша психология, это означает, что мы верим в лучшее, и это действительно, знаете ли, не создает иллюзию ни в коем случае. Это правда, самая настоящая вера в то, что сегодня будет день отличный, сегодня все будет хорошо, и, между прочим, если вы в этом сомневаетесь, то мы точно знаем, что этот день для вас будет, правда, одним из самых классных днев на этой неделе. Дней на этой неделе. Сегодня четверг, завтра уже пятница. Мы сегодня решили поговорить про ваши траты с самого утра.
1: Да, поэтому заходите на официальную страницу Радио Брест во ВКонтакте и выбирайте наиболее подходящий для вас вариант ответа. Действительно, на что вы чаще всего тратите первые деньги с приходом нового дня? Быть может, это на поездку в такси, на кофе в кофейне, либо же обед в столовой, либо кафе. Переходите, делитесь своим мнением, ну и рассказывайте какие-то интересные, такие, знаете, трогающие истории личные из вашей жизни, которые, ну, могут вызвать, ну, как минимум, улыбку на наших лицах. Ну, действительно, друзья, как правило, мы очень часто откладываем деньги. Либо не тратим на какие-то максимально нужные вещи, а по большому счету многие психологи говорят, чтобы не уйти в ту самую пресловутую депрессию, слово, которое каждый из нас пытается избегать по мере вообще в принципе жизни на этой земле, нужно радовать себя, нужно баловать себя хотя бы какими-то приятными мелочами. Вот что же является той самой мелочью, которую вы тоже можете, знаете, вот так вот, без зазрения совести, отдать деньги и потратить? Расскажите, было бы интересно узнать.
0: Вот эта вот история, знаете ли, надо радоваться, не надо напрягаться, друзья мои. Вот это, знаете ли, если эту формулу сегодня вы зачтете себе как за основу дня, я вас уверяю, что однозначно все будет лучше, чем даже вы себе могли представить. Но вот задавая такого рода вопросы, а на что вы чаще всего тратите первые деньги в новом дне? Вы сейчас, наверное, слушаете радио и думаете, на что я трачу? А вот вы на что тратите? Что это вы про мои деньги спрашиваете? А мы-то на самом деле тоже готовы ответить, друзья мои, потому что, создавая те или иные посты и опросы, мы заходим и голосуем в том числе. Поэтому, если вам интересно, на что в новом дне тратят Юля Майская и Влад Романенко деньги, друзья мои, а просыпаемся мы достаточно рано, заходите в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте, посмотрите, за что проголосовали мы, за какой вариант ответа, и сделайте то же самое. А варианты ответов следующие. На такси, на кофе в кофейне, на обед в столовой либо кафе, на заправку авто. Ждем вас, и итоги подведем скоро.
2: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Окончание этого музыкального часа. Друзья мои, очень надеюсь, что вы получили истинное удовольствие вообще от компании нашей сегодня ранним утром, от этого плейлиста, который был загружен. С любовью для вас, да, удивительные люди, удивительный плейлист, удивительная Юлия Майская, Влад Романенко, удивительная погода на улице, удивительный четверг. Знаете почему? Да потому что завтра пятница. Мне кажется, что пятница начинается уже в четверг, а выходные начинаются в пятницу. По сути, если следовать моей логике, и вот моему такому убеждению, друзья мои, у нас на неделе всего 3 рабочих дня. Понедельник, вторник и среда. И это не может не радовать, согласитесь, друзья мои.
1: О, действительно так. Слушайте, ну как будто бы и вот за день рабочий четверг не считается, потому что предпятница, как любит говорить Юля Майская, я ей с удовольствием повторяю в этом, потому что согласен на все 100%. Потому не считается. Да как будто бы вот есть и нет. Угу. После среды пятница наступает. Да прекрасно и замечательно. И все уже настроены на этот почти рабочий дефис выходной день, по большому счету. Ну, собственно, ради чего мы здесь собрались в конце этого часа, друзья мои, это, конечно же, подвести итоги и узнать о том, действительно, куда же вы чаще всего, наши дорогие слушатели, тратите первые деньги в новом рабочем дне. Ну или просто в новом дне, неважно. А, в общем-то, есть у нас такая интересная статистика. Итак, 67% все-таки проголосовали за вариант на заправку авто. Ну и остальные 33% вырвали на такси. Все-таки работа от точки А в точку Р под названием «работа» вот все-таки, наверное, важна. Правда, друзья?
0: Ну, может быть, важна, друзья мои, но мне кажется, что важнее компания. Все-таки кофе – это хорошо. Но вот, знаете ли, компанию-то не выбирают. Если ты кофе, кофейню можешь выбрать, правда. Обед в кафешке, столовой можешь выбрать. Тоже есть такой момент. Но много выбора есть везде. Компанию тоже ты можешь выбрать. Mm-hmm. Но вот не всегда, потому что ты проснулся, а твоя компания еще спит. И как-то негоже ее будить. А вот наша компания, компания утреннего шоу «Самое доброе утро» готова с самого утра и до 11 часов сопровождать вас на старте нового дня. И, друзья, мы, как и никто другой, верим в вас, Фому неверующего, что у вас обязательно все получится. Вот эта история мне стала интересна, знаете, относительно того, чем больше тратишь денег, зачем откладывать, тем больше и приход денежный получается. Философия жизни такая жутко удобная, потому что для того, чтобы откладывать те или иные средства, в этом вопросе нужна дисциплина. Первое. Не, это второе. А первое, надо очень хорошо зарабатывать, друзья мои. Ну, прям очень хорошо. А вообще, это утверждение, что чем больше тратишь, тем больше зарабатываешь, верно только в том случае, если вы тратите деньги, мне кажется, друзья мои, на инвестиции. А кто сказал, что отличный классный кофе – это не инвестиция, в твое состояние души, тела и организма. Друзья мои, ну а мы готовы инвестировать каждый будний день с понедельника по пятницу. Ваше настроение. Ну а уже прямо сейчас готовы поблагодарить за то, что вы были с нами и принимали активное участие здесь, в утреннем эфире. Были мы тут. Всем огромное спасибо за участие. Прощаемся до завтра.
1: Пока-пока.
2: Самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Жабинке, Пружанах и Иваново 17-18 июля пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города и годовщине освобождения районов от немецко-фашистских захватчиков. В Жабинке праздник начнется в субботу с соревнований по перетягиванию каната детской игровой программы. Также в этот день возродят районный конкурс «Автоледи». Одной из новинок станет творческая акция по созданию граффити. В Пружанах 18 июля пройдет «Пружаны-фест». Состоится инаугурация нового органа в костеле Успения Пресвятой Девы Марии. Инструмент был привезен из Нидерландов и установлен в рамках органного фестиваля. В этом году в Пружанах впервые организуют военно-историческую реконструкцию событий 1941-44 годов. В Иваново празднование пройдет в субботу и воскресенье. Около 50 ремесленников примут участие в ярмарке «Город мастеров». На улице 17 сентября впервые проведут городское шоу визажистов, стилистов и модельеров. В 23:05 начнется дискотека от Радио Брест с участием ведущего Влада Романенко и диджея First Line Андрея Пятина. В Бресте и деревне Черни Брестского района проходит в эти дни международная летняя инженерная образовательная программа «Квантоград». Организаторами выступает организация дополнительного образования «Кванториум НЕЛ» из Пензы. Организация более 10 лет реализует в Российской Федерации программы, направленные на развитие естественно-научного образования, массовое вовлечение школьников в техническое творчество, инженерное дело и технопредпринимательство. Сегодня на базе средней школы деревни в Нечерни состоится закрытие программы. Перед этим с 14 до 16 пройдет защита проектов, разработанных в ходе реализации программы.
0: Новости.
1: Торжественное открытие 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске состоится сегодня. На площади Победы областного центра с 12 до 17 часов будет проходить 7-й фестиваль-конкурс «Барабанщицы мажореток». В программе кукольного квартала 4 спектакля. В Доме кино в полдень откроется 3-й международный фестиваль социального кино «Общее житие». Интригой дня станет открытие звезды обладателя специальной награды президента Республики Беларусь через искусство к миру и взаимопониманию. В художественном музее Витебска в 16 часов откроется выставка «Марк Шагал над городом». Торжественное открытие международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске пройдет в летнем амфитеатре в 19:30. Выступят звезды эстрады, прославленные коллективы и молодые таланты из Беларуси и других стран. Завершит концерт фейерверк. В очередной раз спасатели напоминают о правилах безопасного поведения у водоемов. Выбирайте для отдыха только специально оборудованные пляжи. Соблюдайте общественный порядок и обеспечьте сохранность своего имущества. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива на пляжах запрещено. Наибольшей опасности в воде подвержены отдыхающие в состоянии алкогольного опьянения и находящиеся с ними несовершеннолетние. Родителей убедительно просят не оставлять детей без присмотра и личным примером прививать правила безопасного поведения на воде. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.

0: Люди могут менять свои маски. Не теряй свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая,

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону плюс 3529-689-77-78.
3: Погода.
4: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
5: Реклама.
6: Пора в Ома. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В Ома все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
7: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Региональные новости. Иваново.
2: Полдень. С новостями Ивановского района. Мария Демчук. Здравствуйте. Районный план мероприятий по наведению порядка на земле на текущий год включает 61 пункт. Стоит задача навести порядок повсеместно. Как сообщили в районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, в благоприятный период высажено 1887 деревьев и 4500 кустарников. Около 50 тысяч цветов украсили клумбы, облагорожено полгектара газонов. За 6 месяцев снесено 54 пустующих и ветхих дома. Это более чем в 2 раза сверх запланированного. Ликвидировано 4 заброшенных шахтных колодца. Отремонтировано более 18 километров улично-дорожной сети, обустроено 5 велопарковок и стоянок. Установлено и отремонтировано 66 беседок, скамеек и иных малых архитектурных форм. 4 спортивные и детские игровые площадки на дворовых территориях. В итоге все доведенные задания за первое полугодие выполнены в полном объеме. Новый объект для массовых занятий спортом в скором времени появится в агрогородке Мотоль. Уже снят грунт с площадки, отведенной под строительство на территории Мотольской средней школы номер 1, заложен первый кирпичик в основании будущей футбольной коробки. Спортивный объект с уложенным футбольным покрытием и оборудованием будет представлять собой безопасное пространство для честной игры. На сегодняшний день в отделении футбола Мотольской Сдюшор занимается 129 ребят, рассказала директор Анастасия Кардаш. В ежедневные учебно-тренировочные занятия включены воспитанники одной группы в городе Иваново и 11 групп в Мотоле. В агрогородке занятия проводятся на базе 2 средних школ, спортивного зала и стадиона, поэтому отделение футбола остро нуждалось в расширении тренировочных площадей. Строительство футбольной коробки финансируется за счет средств местного бюджета и Ассоциации Белорусской Федерации Футбола. На Ивановщине прошел 43-й конкурс специалистов по воспроизводству стада. Как рассказал директор племенной станции по Ивановскому району Николай Крепеневич, в прошлом году сельскохозяйственными предприятиями района получено 74 головы телят на 100 коров от коров основного стада. Это лучший результат в Брестской области. Конкурс профессионального мастерства среди профильных специалистов отрасли проводится для того, чтобы поддерживать высокую планку. В номинации «Лучший оператор по искусству осеменению крупнорогатого скота» 3-й год подряд стала Светлана Лещук из открытого акционерного общества «Горбаха», которым получен самый большой в районе приплод – 91 теленок на 100 коров. Второе место досталось специалисту с более чем 30-летним стажем работы Николаю Маличу из хозяйства «Тышковичи Агро». Замкнула тройку лидеров Валентина Бондарь из открытого акционерного общества «Снитова Агро». Снитова Агро провели зажинки. На Ниву в урочище Дубы в воскресенье вышли 5 экипажей и комбайнов. Тепло поздравили хлеборобов с началом уборочной кампании вокалистки народной группы «Снитовчанка». Они же сжали серпами первый сноп нового урожая, торжественно вручив его директору хозяйства Сергею Глиннику.
0: Новости.
2: В Лунинце прошел региональный этап областного фестиваля-конкурса среди учащихся, студентов и молодых рабочих Брещины в рамках 7-го республиканского конкурса профессионального мастерства «ProfSkills». Масштабное мероприятие, организованное Главным управлением по образованию Брестского облисполкома и областным учебно-методическим центром профобразования, собрало учащихся более 40 учреждений образования. Общее количество участников превысило 300 человек. В течение 4 дней на площадках фестиваля кипит напряженная борьба по 44 номинациям. В копилке достижений Ивановского района победы юных инженеров из средней школы номер 4 Иваново. В номинации «Мобильная робототехника» Роман Тупицы завоевал первое место, а Артем Парфиевец – второе. Достойный результат школьников – это заслуга их упорства, таланта и, безусловно, педагога Александра Пернача. Центром спортивной жизни района на минувших выходных стала база отдыха «Поповская усадьба» в деревне Лядовичи. 13 команд организации Ивановского района и одна из Пинска участвовали в турслете. По результатам всех испытаний первое место заслуженно заняла команда Ивановского ДРСУ-139. На второй позиции команда «Алифор Бел». Замкнули тройку лидеров хозяева места проведения турслета – команда открытого акционерного общества «Ополь Агро». фойе второго этажа Дома культуры деревни Махро до конца июля открыта выставка изделий из бумажной лозы. Автор изящных работ Евгения Жук, мастерица из соседней деревни Хомичево. Сегодня в коллекции мастерицы работы от миниатюрных сувениров до огромных корзин. Для Евгении Ивановны плетение остается любимым хобби. Почти все работы дарит родным, подругам или отдает на благотворительность в храмы, чтобы помочь больным детям. Книжный карнавал «Давайте любимые книги откроем» прошел в районной библиотеке имени Панферова и стал кульминацией проекта «Неделя русской детской литературы. Классика без границ», посвященная 120-летию Агнии Барто, реализованного при поддержке фонда «Русский мир». Веселый день с Агнией Барто совершили учащиеся школы района. Яркими элементами познавательно-развлекательной программы стали флешмоб «Праздник героев Агнии Барто» и инсценировки с ожившими героями из произведений поэтессы. В ходе мероприятия также состоялось подведение итогов конкурса детских рисунков «Парад героев Агнии Барто». Приятным подарком для детей стали книги писательницы. Карнавал завершился танцевальным флешмобом по стихотворению Агнии Барто «Я расту». С новостями Ивановского района знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде на Брещине.
0: Погода.
2: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.

0: 12:09. Это время говорит о том, что, ну, во-первых, ребята, господа и дамы, дневная смена, она стартует хорошим настроением, отличным запалом, таким, знаете ли, врывается в вашу жизнь. Все дело в том, что наш день рабочий, он также продолжается, но вот с дневной сменой можно уже, знаете ли, плавно готовиться к обеденному перерыву и ко второй половине рабочего дня. Рабочий день вместе с нами проходит вдвойне быстрее, помните об этом и присоединяйтесь к нам на нашем сайте radiobrestfm.by, скачивая мобильное приложение Radio Player Беларусь, ну или по старинке при помощи FM-трансляции 104.8 FM в городе Бресте. Меня зовут Женя Филинович, до 15:00 вместе с вами на той самой волне. Это Радио Брест в твоей жизни с хорошей музыкой, отличными новостями и, безусловно, только с позитивом. Да, пускай радость сопровождает, радостные эмоции сопровождают тебя на протяжении сегодняшнего дня, ну а мы будем обеспечивать тебя музыкой. Этот четверг проводим мы вместе и на одной волне.
1: Слушай наших

0: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
1: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
2: Пора в Ома! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров, всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В Ома все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома Бай.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
4: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

также летим к вам по всему миру целиком. Ищите Радио Брест сигналы в интернете на нашем сайте radiobrestfm.by. Вместе с вами продолжаем. Это лето, 12 часов и 24 минуты. 16 июльский день в самом разгаре. И, кстати, совсем скоро прогноз погоды от Брест-Облгидромета. Так, ну а пока поговорим немного о событиях этого дня. Что произошло именно сегодня? Какой праздник мы смело можем отметить 16 июля? Сегодня день вкусной еды, а также день рисования на асфальте. Я, признаться честно, давненько не рисовал на асфальте. А последнее, что я помню, как рисовал на асфальте, это были даже не классики, это был квадрат для игры в квадрат. Так, сегодня день благодарности морской свинке. Не знаю, а за что ее нужно благодарить? Возможно, надо для этого для начала завести это животное. День дыни сегодня, а также день кукурузных оладьев. День ананасового десерта и день инженера отмечается также в этот день. В Венесуэле отмечается день полиции, день бухгалтера сегодня также в мире отмечается. Именины сегодня у кого? У Филиппа, Анатолия, Василия, Константина и у Александра именины. В Германии основана компания Audi в 1909 году. Так, что еще произошло? Что еще случилось в этот день 16 июля? Ну, например, в 1944 году в освобожденном Минске прошел партизанский парад. Джером Селлинджер опубликовал свою повесть в 1951 году «Над пропастью во ржи». Так, коротко пробежались по праздникам. Именинники сегодняшнего дня – это Григорий Лепс. Поздравляем, безусловно, и продолжаем вместе с вами далее этот день. А впереди немного музыки, после чего прервемся на прогноз погоды от Брест-Облгидромета. Не пропустите.

0: Погода.
1: Прогноз погоды от Брест-облгидромета на сегодняшний день. Синоптики обещают нам переменную облачность и преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха сегодня в Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте до 30 градусов тепла.
2: Реклама. Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортерщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

А на календаре уже тем временем 16 июльский день, а мы вместе с вами пропустили важное событие. Все дело в том, что 14 июля в 1986 году, как мы это упустили, ребята, губке Бобу исполнилось 40 лет. Многими любимый мультфильм, я знаю, что некоторые даже с детства смотрят этот мультфильм и, каким-то образом пытаются найти ответ на важные жизненные вопросы посредством тех ситуаций, куда попадает губка Боб. Да, почему такая уверенность в том, что ему 40 лет? Все дело в том, что в одном из сюжетов и согласно временному водительскому удостоверению персонажа, он появился на свет 14 июля в 1986 году. Так что теперь у квадратных штанов круглая дата. Ну а вообще вокруг этого персонажа много разных загадок и теорий. Одной из самых распространенных является то, что это фанатская теория о том, что каждый из главных героев воплощает один из грехов. Например, мистер Крабс — это жадность, Патрик — это лень, сам Губка Боб — это похоть. Ну, в общем, на самом деле там теория огромное количество. И, например, то, что Сквидвард вовсе не кальмар или осьминог, как думают многие. По словам создателей, у него щупалец, поэтому он является видом головоногого моллюска. Губка Боб назвал свою любимую лопаточку для красбургеров Фифи и очень трепетно к ней относится. Ну, вообще, на самом деле, если вам ни о чем не говорит данное словосочетание «Губка Боб», я считаю, что вообще в целом счастливый человек. Я помню, что у меня ребенок начинал какое-то время смотреть этот потрясающий, по мнению многих, мультфильм, но вот что-то не зацепило его, ну или меньше зацепило, его больше зацепил почему-то паровозик Томас. Да, ну а потом уже началась эта история Маши и Медведи, и вот это вот все, всякое разноцветное вот это вот безумие. Как вы относитесь к этому персонажу? Возможно, вы также когда-то пересмотрели огромное количество серий с участием этих персонажей и в целом ориентируетесь во вселенной Губки Боба. Ну, тогда мы вас с этим тоже поздравляем. Вашему кумиру вот 40 лет. Живите с этой информацией, а мы пока будем продолжать. 12:41. Кстати, в рамках следующего часа можно будет поздравить реальных персонажей вашей жизни с событиями этого дня. Ну, а если вдруг забыли поздравить, например, какого-то 14 числа, 15 числа, может быть, вы забыли поздравить в начале той недели какого-то очень важного человека в вашей жизни с прошедшим событием, ничего страшного, в часть приветов и поздравлений можно это исправить. А напишите нам, когда человек отмечал какой-то праздник и чего вы ему желаете. На номер нашего вайбера присылайте эти сообщения, и мы все обязательно прочитаем. Ну а пока немного музыки в продолжении этого часа. Holy Flame, Тону.

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

А это Руслан Олехно с композицией «Мы останемся». Мы также остаемся вместе с вами, ну, не только на протяжении этого часа. Два последующих часа также будут посвящены дневной смене, вашим приветам, поздравлениям, самым добрым новостям и, конечно же, музыке. Ну и весь последующий сегодняшний эфир мы также проведем где-то рядом с вами. Остаемся в потоке, держим вас в курсе новостей и приглашаем в час следующий. С 13 до 14.00 на волнах Радио Брест. Час приветов и поздравлений. Приветственный час, который наполнится, безусловно, вашими сообщениями на номер нашего вайбера 399-2011. Присылай свои сообщения, поздравляй друга, подругу, поздравляй родного тебе человека, любимого человека, поздравляй, ну, либо абсолютно незнакомого тебе человека, с кем ты когда-то пересекся в маршрутке или водителю маршрутки. Можно также передать привет. Еще раз напомню номер 399-2011. СМС-портал также работает 9900, но помни, что услуга платная и оплачивается согласно тарифам вашего оператора.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик и чрезвычайный полномочный посол России в Беларуси Борис Грызлов с рабочим визитом посещают Пинск. В ходе визита проходит встреча с руководством города. Состоится посещение судостроительно-судоремонтного завода и ознакомление с экспозицией Музея Белорусского Полесья. Визит делегации Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области России на Брещину начался с ознакомления с промышленным потенциалом Пружанского лесхоза. Состоялся обмен мнениями об условиях организации производства пиломатериалов России и Беларуси. Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев был впечатлен увиденным и отметил, что это прекрасный образец предприятия с углубленной переработкой древесины, фактически замкнутого цикла. В агрогородке Горбаха Ивановского района в искусственном водоеме утонул ребенок, сообщили в осводе. 15 июля в 17:25 поступило сообщение, что в водоеме утонул ребенок 2022 года рождения. Выяснилось, мама малыша около 15:20, находясь во дворе своего дома, отлучилась в дом взять сменные вещи для ребенка. Когда она вышла из дома, не обнаружила его и сразу начала поиски. После обследования придомовой территории продолжила искать на территории агрогородка на велосипеде. Очевидец, находясь в парке агрогородка около искусственного водоема, обнаружил тело ребенка на поверхности воды на расстоянии 2 метра от берега. Впереди теплые выходные, и МЧС в лице главного специалиста Центра взаимодействия с общественностью и СМИ МЧС Натальи Наумовой напоминает о соблюдении правил безопасного поведения у воды.
2: По оперативным данным, с начала купального сезона в водоемах страны утонули 71 человек, из них 5 детей. Основными причинами несчастных случаев на воде по-прежнему остаются купание в состоянии алкогольного опьянения, купание в запрещенных местах, а также отсутствие контроля со стороны взрослых за поведением детей у воды. Уважаемые граждане, купайтесь только в специально оборудованных и отведенных для этого местах. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра. Не устраивайте игры на воде и не подавайте ложных сигналов бедствия. Ни в коем случае не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения и не ныряйте с мостов, пристани и других мест. Берегите себя и помните телефоны МЧС 101 и 112.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Сегодня в концертном зале «Витебск» открыли международный пресс-центр, который является сердцем медийной жизни фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Здесь традиционно проходят пресс-конференции, в том числе с членами жюри песенных конкурсов, идут онлайн-трансляции «Звездных часов» с известными артистами, обрабатывают сюжеты и пишут заметки о мероприятиях форума журналисты десятков СМИ. В этом году в фестивале участвуют представители 52 стран, что является рекордным за все время существования Славянского базара в Витебске. Новости компании. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка. Беларусьбанка и по телефону 147. Грандиозная ярмарка-распродажа в Бресте. Магазин «Новый стиль» на Машерова 23А – это огромный выбор одежды и обуви для всей семьи. Цены от 10 рублей и скидки до 90%. Вас ждут ежедневно с 9 до 20.00. Без покупок точно не уйдете. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая, днем переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 26 до 31. В Барановичах ночью 13-15, днем 26-28, в Пинске ночью 14-16, днем 28-30, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 29 до 31 с плюсом.

13.10, и мы здесь объявляем старт часа приветов и поздравлений. Старт того момента, когда вы, отправляя нам свои сообщения в адрес любимых людей, предупредив их изначально, что сегодня будут поздравлять на Радио Брест, безусловно, прильнули к Радио Брест приемникам. Радио Брест сигналы звучат по всему миру целиком, поэтому можно поздравлять и можно вспоминать, безусловно, о дорогих и любимых людях, даже если вдруг получилось так, что они далеко. Наш сайт radiobrestfm.by вам в этом поможет. Ну, а мы поможем сократить вот эти расстояния посредством тех самых сигналов и, конечно же, сделать вас ближе друг к другу. Начнем зачитывать ваши сообщения, коих уже прилетело. Добрый день, Радио Бреста. Семья Михневича из Бреста, Алексей, Татьяна, Елизавета, поздравляет Левченко Дмитрия Анатольевича, нашего двоюродного брата и кума, с 41-м днем рождения. Желаем здоровья, счастья, благополучия и всего самого наилучшего. Мы также присоединяемся к поздравлениям и продолжаем. От Светланы следующее сообщение. Большой привет из города Стволина. У нас сегодня радостное событие. У нашей внученьки Семчук Александры день рождения. Самый настоящий юбилей. Дорогая наша внученька, солнышко, мы поздравляем тебя с первым настоящим юбилеем. 10 лет. Ты у нас уже совсем большая. Желаем тебе веселого и яркого праздника. Побольше музыки, шуток, конечно же, вкусняшек. Расти умной и доброй девочкой. Верь в себя и в то, что у тебя обязательно все получится. Пускай рядом с тобой будут всегда твоя семья, твои друзья и просто хорошие люди. Улыбайся, милая, и будь самая счастливая сегодня, завтра и всегда. Мы тебя будем во всем поддерживать. С любовью, бабушка и дедушка. Семчуки из Стволина. Вот такое вот сообщение долетело к нам только что. Ну, а вы присылайте свои сообщения в адрес дорогих людей. Отправляя их, не забудьте обязательно отметить того человека, кому это сообщение. Ну и, конечно же, отметиться самому, написав, от кого это сообщение. До финала этого часа будем зачитывать все ваши приветы.

0: Реклама.
1: Лето в разгаре выгоды. В «Пятом элементе» только до 3 августа. Покупай холодильник «Хайер» с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой 301 рубль за 2499 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио. We will find.

Продолжается час приветов и поздравлений на волнах радио Брест. Приветы отправить очень легко, ну и, безусловно, безумно приятно услышать привет в свой адрес. Поэтому пишите, отправляйте. Прямо сейчас озвучим все ваши сообщения. Лилечка написала нам: здравствуйте, пожалуйста, передайте привет любимому мужу Лешеньке. У него золотые руки, сам строит для нас дачу в уютном уголке возле леса. Значит, совсем скоро, судя по всему, Лилечка зовет Лешу на обед. Поэтому, Алексей, если слышите сейчас свое имя, безусловно, спускайтесь скорее с крыши или где вы там находитесь, мчите быстрее на обед, Лилечка уже накрыла на стол. Звучит так, как будто Аннушка пролила масло, да? Но нет, там все по-другому. Так, дальше идем. Здравствуйте, хочу поздравить мою любимую подругу Екатерину с днем рождения. Пожелать ей крепкого здоровья, женского счастья и исполнения всех желаний. Люблю, целую. Это написала нам Оксана. Так, еще ваши сообщения прилетели к нам на СМС-портал. Здравствуйте, Радио Брест. Передайте привет моей маме и Вите. Подпись Ирина. Так, напомню вам, что посредством Вайбера можно написать сообщения для того, чтобы они прозвучали в прямом эфире. Вот как сделал это Никитос. Привет, Радио Брест. Хочу поздравить свою любимую маму Ольгу Олеговну с днем рождения. Пожелать ей крепкого здоровья, любви, женского счастья и исполнения всех желаний. Сын Никита. Ждем сообщения, зачитаем их обязательно в рамках следующих 30 минут до 14.00. Час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест. В середине часа обновленный прогноз от погоды от Брест-Облгидромета.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по ярости 5-26. Подробности на 7карат.кв или по телефону плюс 7-25-99-77-78.
4: Погода.
5: Поговорим о погоде на ближайшие сутки. Итак, синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. Брест-Облгидромет сообщает, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах сегодня, этой ночью 13-15, днем 26-28. В Пинске ночью 14-16, днем 28-30. В Бресте ночью 15-17 градусов, днем 29-31 с плюсом.
6: Реклама.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

что не музыкальная композиция, то очередное признание в любви на волнах Радио Брест. Мы продолжаем вместе с вами узнавать ваши поводы для радости 16 июля. Пишите, рассказывайте, мы все обязательно прочитаем. Час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест до 14.00. Анна пишет: здравствуйте, Радио Брест. Прошу поздравить с днем рождения нашу Елену. Счастья тебе, крепкого здоровья, верных друзей и новых побед. Пусть все задуманное обязательно осуществится. А жизнь дарит только положительные эмоции и яркие впечатления. С днем рождения, Леночка! Так, музыкальную композицию заказать не получится, но какую-нибудь классную, специально для Елены, да по такому поводу, конечно же, сделаем. Так, здравствуйте, Радио Брест, поздравьте с днем рождения Васильченко Вадима из Минска. Вау, туда прямо сейчас отправляем сообщение. С днем рождения, ты лучший муж и замечательный папа для наших дочек. Мы очень тебя любим, желаю тебе крепкого здоровья, счастья и много радостных моментов. Пусть каждый день приносит новые возможности и приятные сюрпризы. Спасибо, что ты у нас есть. Обнимаем, жена Елена, дочки Анастасия и Стефания. Прочитали это сообщение. Так, дальше идем. От Татьяны здесь еще привет какому-то лучшему ведущему. Но имя не указано, Татьяна. Но мы, если что, передадим здесь у нас дальше. И по радиостанции, и, безусловно, на теле куда-нибудь еще отпишем. Всем огромные приветы.

0: И продолжая эфир на волнах Радио Брест, есть еще одно сообщение. Здравствуйте, Радио Брест. Поздравьте, пожалуйста, моего супруга Александра с днем рождения. Поздравления от жены Нины и сына Александра. Друзей Ирины, Леонида и девчонок. Вот такое сообщение. Яркое, буквально солнечное сообщение долетело к нам в эту секундочку. Так, ну что, все сообщения пока что прочитали. Новые сообщения, безусловно, мы ожидаем от вас. Будет еще один выход для того, чтобы озвучить все, что вы напишете. 399-2011. Это номер нашего Вайбера. Пишите.
1: Реклама.
2: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Слушай наших.

Так, значит, час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест продолжается вместе с вами сегодня до 14.00. Ваше сообщение здесь посредством Радио Брест сигналов в адрес любимых людей. Соф написал нам только что: «Встречай нас, Брест, мы едем к тебе издалека. Надеемся, ты нас удивишь». Слушайте, ну, давайте много конкретики добавим. А откуда, Софа, вы летите к нам? Значит, с кем? Что за компания у вас там? И чего ожидаете? Какие надежды у вас в этот момент? В общем, напишите нам обязательно. Ну, и позже поделитесь, как вам Брест, что успеете посмотреть. И обязательно поделитесь вот этим посредством, опять-таки, Вайбера 399-2011. Ваше сообщение обязательно здесь оставляйте. Озвучим. Но вообще милости просим. Здорово, что выбрали в качестве отдыха город Брест. Приезжайте. 13:52. Продолжаем вместе с вами эфир на волнах Радио Брест. И отправляемся потихоньку дальше. Прыгаем в час следующий. Есть еще буквально 7 минут обеденного перерыва для того, чтобы, ну, как следует отдохнуть. Если получится, безусловно. Ну, или прийти в себя. Может быть, вы уснули в рамках этого обеденного перерыва. Так вот, 7 минут на то, чтобы привести себя в порядок. И здорово продолжить сегодняшний день. Ну, кстати, сегодня уже 16 июльский день, на календаре у нас четверг, и это говорит о том, что совсем скоро пятница, да, ну а там уже, глядишь, и выходные, самые настоящие, самые летние, самые жаркие выходные. Ну, кстати, про погоду в выходные дни также коротко поговорим и все обязательно обсудим. Ну а пока, где бы вы ни находились, в дороге, дома или на работе, здесь на волнах Радио Брест только самая лучшая музыка специально для каждого из вас, попадающая в такт именно вашему настроению.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. На Брещине проходит единый день информирования. Главная тема обсуждения – безопасной жизнедеятельности, от защиты от кибератак до правил поведения на дорогах и пожарной безопасности в быту. Председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский, начальник городского отдела по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Комарчук провели открытую встречу с трудовым коллективом предприятия «Бурвин». Обсудили систему «Умный город», республиканскую систему мониторинга общественной безопасности, другие цифровые инновационные технологии, которые помогают делать Брест безопасным. На встрече с коллективом «Бурвин» Сергей Лободинский отметил, что многие из несовершеннолетних, кто совершил наркопреступление, из благополучных обеспеченных семей. Это говорит о том, что мы должны больше времени проводить с детьми, интересоваться, чем они занимаются в свободное время. Тревогу, по словам главы города, вызывают и случаи подросткового суицида. Когда приходит беда, с ней уже тяжело справиться. Нужно всеми силами стараться ее предупредить, резюмировал Сергей Лободинский. Сотрудники по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома совместно со следователями пресекли деятельность хакеров. Правоохранители установили, что 17-летний житель Пинска, у которого был опыт в разработке вредоносного программного обеспечения, в том числе с использованием искусственного интеллекта, через интернет связался с двумя жителями Гродненской области 17 и 18 лет. Вместе они разрабатывали, модифицировали и тестировали трояны-шифровальщики, блокирующие доступ к данным на устройстве жертвы, а также софт для хищения аккаунтов Telegram. Сообщники планировали создать хакерскую группу для распространения своих программ и вымогательства денег, но им помешало задержание.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Вчера вечером на реке Пина в городе Пинске работники ОСВОД спасли местную жительницу 1981 года рождения. Об этом проинформировали в Брестском областном управлении МЧС. Женщина во время купания попыталась переплыть реку в запрещенном месте и не рассчитала свои силы. Спасатели ОСВОД на весельной лодке оперативно прибыли к месту происшествия, извлекли ее из воды и доставили на берег. МЧС напоминает, купание в запрещенных и необорудованных местах смертельно опасно. Строго соблюдайте правила поведения на воде и объективно оценивайте свои силы. В концертном зале «Витебск» открылась международная художественная выставка «Цвет, ритм, образ», объединившая художников из Беларуси, России, Норвегии, Швеции, Финляндии, Эстонии и Латвии. Экспозиция включает произведения живописи, выполненные в различных художественных направлениях и техниках. Организатор выставки – культурный деятель и автор международных творческих проектов в сфере культурного сотрудничества, искусства и международного гуманитарного диалога, руководитель Белорусского культурного общества «Пиалёсток» в посольстве Беларуси в Эстонии Диана Верман. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая, днем переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 26 до 31. В Барановичах ночью 13-15, днем 26-28, в Пинске ночью 14-16, днем 28-30, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 29 до 31 с плюсом.

Так, ну а что там возле вашего дома? Да, в этот момент. Ну, возможно, там растет какое-нибудь роскошное дерево. Может быть, ухоженный газон там возле вашего дома. Ну, или бабушки на скамейках сидят возле вашего подъезда, контролируя все происходящее во дворе. Мы же здесь берем под контроль ваше настроение. Я надеюсь, что ваше настроение отличное. Оно, значит, под стать погоде и под стать дню недели. Это четверг, проводим вместе с вами только в самом лучшем расположении духа. 14 часов и 11 минут. Дневная смена на волнах Радио Брест продолжается. Ну и, конечно же, продолжаем только вместе с вами. Где бы вы ни находились, нас можно слушать на нашем сайте radiobrestfm.by, скачивая мобильное приложение Radio Player Беларусь. Находясь дома, скажите: Алиса, включи Радио Брест, ну или присоединяйтесь к нам, к нашему огромному Радио Брест сообществу, семейству, если хотите, к нашим попутчикам, как по-другому еще сказать, к тем, кто постоянно вместе с нами в FM-пространстве 104.8 FM в городе Бресте. Вот такие вот простые позывные. Я надеюсь, что вы запомнили и с легкостью вас можете там отыскать. Ну, а мы продолжаем вместе с вами. Дневная смена на волнах Радио Брест до 15.00. Меня зовут Женя Филинович. Огромный тебе привет! Привет!

Талантливый молодой артист Никита Белько, который стремительно покорил вершины белорусских чартов. Да, ведь появился на свет он также сравнительно недавно, в 22 февраля в 2005 году, громким криком о себе заявил в одном из роддомов города Минска. Да, на свет он появился в музыкальной семье и с 5 лет уже увлекался вокалом. Уже, кстати, на следующий год попробовал силы во втором сезоне телевизионного проекта «Я пою». Никита учился в республиканской гимназии колледжа при Белорусском государственном академии музыки по классу фортепиано и занимался эстрадной мастерской Василия Синькова. 6 лет он уже выступал на сцене Дворца Республики. В 2018 году Никите, кстати, удалось пройти кастинг на российский «Голос дети» и добраться до поединков. В 17 лет он дал свой первый сольный концерт с президентским оркестром. Да, ну а Никита Белько также, помимо этого, является суперфиналистом первого сезона шоу «X-Factor Беларусь». В общем, что нужно сказать, что точно все не понарошку, все по-настоящему. 14 часов и 21 минута, также вместе с вами мы узнаем не только больше, но и слушаем самую любимую музыку. Далее на волнах радио Бреста еще один музыкальный, знаете ли, шедевр этого лета. Шаде, что бы это ни значило.

0: Погода.
1: Информация о погоде на ближайшие сутки от Бреста Волгидромета. Синоптики обещают нам небольшую облачность, без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 13-15 градусов, днем 26-28. В Пинске ночью 14-16, днем 28-30. В Бресте этой ночью 15-17 градусов, днем 29-31 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Радио Брест.

0: Радио Брест. Брест.
1: С тобой, если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Ваня Дмитриенко с новым хитом «Недоступно» на волнах Радио Брест. Буквально на прошлое, 6 дней назад был релиз данной музыкальной композиции. Ну и мы, безусловно, аплодисментами встречали ее и вместе начали разучивать слова. Ну, вы знаете, артист популярный, собирает неимоверное количество поклонников на стадионах. Ну, представьте себе, стадионный концерт. Какая там, ну, в общем, какая там атмосфера. Да, круто! Ну, а вообще тут совсем недавно Лоза, ну, вы помните такого человека? Это известный, самый известный плоскоземельщик и человек, который всю жизнь плавает на плоту. Так вот, он, оказывается, сравнил Ваню Дмитриенко с осьминогом и призвал не судить артистов по лайкам. 72 года. Российский исполнитель Юрий Лоза сравнил молодого своего коллегу по музыкальному цеху Ваню Дмитриенко с осьминогом-предсказателем Паулем. Помните такого? Когда его спросили, сможет ли Ваня собрать, ну, например, концертный стадион «Лужники». «Вы говорите про человека, которого я вообще не знаю», — заявил Юрий. Мне, когда начинают говорить про сколько у него там лайков и сколько подписчиков, я все время привожу фразу, что был когда-то предсказатель футбольных матчей, осьминог Пауль. У него было подписчиков и лайков больше, чем у любых Вань Дмитриенко. Ну что, и где он теперь? Да, вот такие вот, оказывается, люди есть среди нас. 14 часов 51 минут. Я надеюсь, что всем поклонникам творчества Вани Дмитриенко, ну, досталось немножечко, знаете ли, Ваниной любви в тот момент, когда он приезжал в Минск. Да, ну и вместе с вами, безусловно, будем продолжать этот день. Будем купать вас в песнях о любви и, конечно же, презентовать новинки музыкального мира. Все это ожидается в рамках сегодняшнего дня, поэтому ничего не пропустите и будьте просто вместе с нами на 104.8 FM в городе Бресте. Дневная смена на волнах Радио Брест подходит к своему завершению. Я прощаюсь с вами до завтра, до пятничного роскошного дня с хорошим настроением, отличной погодой и, безусловно, музыкой, которой мы, обещаю, обеспечим. 104.8 FM в городе Бресте, на нашем сайте radiobrestfm.by. Также ищи музыкальную поддержку. Радиоплеер Беларусь поможет тебе оставаться вместе с нами, где бы ты ни находился. Ну, а если ты находишься дома, скажи: «Алиса, включи Радио Брест», мы также будем неподалеку. У меня на этом все. Меня зовут Женя Филинович. До завтра. Пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Брестский район.
3: 15 часов с новостями Брестского района. Мария Демчук. Здравствуйте. 28 июля – знаменательная дата для всех жителей Прибужья. Исполняется 82 года со дня освобождения Брестского района от немецко-фашистских захватчиков. Памятной дате посвящены мероприятия, которые состоятся 24 июля в агрогородке Муховец. Они включают минуту молчания, возложение цветов к мемориалу, чествование победителей, занесенных в галерею славы Брестского района, конкурс подворий, интерактивные площадки и многое другое. Состоится выступление всеми любимой группы «Добрые люди». Готовится яркое шоу группы «Хуракан». Праздничный салют. Организаторы приглашают. Приходите всей семьей, чтобы почтить память героев и насладиться праздничной атмосферой. Брестский район с рабочим визитом посетил первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Городецкий. Он проинспектировал работу открытого акционерного общества «Тепличный комбинат Берестия». В центре внимания текущая ситуация и стратегия роста и развития предприятия. Основной вопрос – инвестиционная программа по возведению энергосберегающей теплицы системой интеллектуального управления процессом фотосинтеза растений на площади более 1,5 гектаров. На встрече отмечалось, что развитие тепличного комбината, новые технологические решения, увеличение объемов и качества продукции, стабильные рабочие места. В Прибужье завершены масштабные работы по капитальному ремонту жилых домов в агрогородке Чернавчицы и деревне Большая Курница, которые включали комплекс энергоэффективных мероприятий. Эти меры не только сделают дома более комфортными, но и позволят существенно снизить расходы на коммунальные услуги, а также уменьшить воздействие на окружающую среду. В трудовых коллективах района проходит сегодня встреча в рамках единого дня информирования. Вместе с представителями Брестского районного отдела по чрезвычайным ситуациям райотдела внутренних дел на встречах обсуждаются вопросы безопасности жизнедеятельности от кибератак до правил на дорогах.
0: Новости.
3: В субботу, 18 июля, будет проходить прямая телефонная линия с первым заместителем председателя райисполкома, начальником управления по сельскому хозяйству и продовольствию Михаилом Арсеньевичем Долбиком. Вопросы можно будет задать по номеру 21-36-15. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Константинович Крупинкин 20 июля с 13 до 14 часов проведет прямую телефонную линию по номеру в Бресте 21 90 41. Также в этот день с 14.30 до 16 будет проходить личный прием представителей юридических лиц и граждан, проживающих на территории Брестского пограничного избирательного округа номер 4. Место проведения приема – Брест, улица Веры Оружие 2, кабинет 3. Предварительная запись с 10 до 13 и с 14 до 16 по телефону плюс 375 25 538 73 79. В честь профессионального праздника Дня зенитных ракетных войск ВВС и войск противовоздушной обороны торжественные мероприятия прошли в 115-м зенитном ракетном полку. Именно это соединение является основой оборонительной силы воздушного пространства Прибужья и всей страны. Председатель райисполкома Григорий Панасюк поздравил военнослужащих с профессиональным праздником и вручил почетные грамоты. Григорий Адамович отметил: «Мы живем и трудимся под мирным небом, строим дома, воспитываем детей и собираем урожай именно благодаря тому, что вы круглосуточно несете боевое дежурство, надежно охраняя воздушные рубежи страны». В отделе ЗАГСа Брестского райисполкома председатель районного отделения партии «Белая Русь» Павел Волынец поздравил семьи Волчек и Лукьянович с рождением третьего ребенка. В рамках проекта «Третий батька» у папы получили в подарок аутентичные белорусские рубашки из льна. Павел Иванович отметил, что белорусская кашуля – это не просто подарок, а глубокий символ отцовской силы, незыблемости семейного очага и неразрывной связи с богатыми народными корнями. Александрия вновь собрала друзей со всей Белоруссии и из-за рубежа. Районный дом ремесел принял участие в этом масштабном празднике. Прибужские мастера продемонстрировали богатство и красоту белорусских ремесел, представив уникальные изделия, созданные с душой и мастерством. Каждый гость выставки смог прикоснуться к живым традициям и унести с собой частичку белорусского колорита. Брестский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает: не оставляйте детей одних у водоема. Даже если ваш ребенок уверенно держится на воде, он не должен оставаться без присмотра. Помните простые правила безопасности. Будьте на расстоянии вытянутой руки от ребенка. Если малыш не умеет плавать, спасательный жилет обязателен. Нельзя использовать надувные матрасы, нырять в незнакомых местах и заплывать за буйки. Алкоголь и присмотр за детьми несовместимы. Если случилась беда, зовите на помощь. Немедленно звоните по номерам 101 или 112. С новостями Брестского района знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде на Брещине.
0: Погода.
3: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая, днем переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 26 до 31. В Барановичах ночью 13-15, днем 26-28, в Пинске ночью 14-16, днем 28-30, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 29 до 31 с плюсом.

0: Арест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Здравствуйте, меня зовут Юля Майская. В годы Великой Отечественной войны в ряды Красной Армии вступило свыше 800 тысяч женщин. Более 15 миллионов работали в тылу. Наряду с солдатами-мужчинами женщины ходили в разведку, управляли танками, шли на таран вражеских самолетов, участвовали в подпольном и партизанском движении, оказывали медицинскую помощь. И сегодня мы говорим о них. Гость программы Анастасия Сергеевна Богуш. Напротив меня находится научный сотрудник отдела Восточный форт мемориального комплекса «Брестская крепость. Герой». Анастасия, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Рада вас приветствовать в нашей студии. Сегодня мы будем говорить действительно о женщинах, о их силе и способности, которых они от себя сами не ожидали, в тот момент, когда на нашу страну надвигались фашисты. Анастасия Сергеевна, 85 лет назад, в июне 41-го, Брестская крепость приняла на себя первый удар врага. Расскажите, какова тогда была роль женщин в первые дни обороны и какое место занимает эта тема в экспозиции отдела «Восточный форт»?
2: Перед началом Великой Отечественной войны Брестская крепость была военным городком, где, конечно, проживали и семьи военнослужащих Красной Армии. Многие жены командиров, вольнонаемные женщины, окончили курсы медицинских сестер, санитарок, сдали нормативы на получение значка «Ворошиловский стрелок». Ну и не зря на тыльной стороне главного монумента Брестской крепости запечатлена на одном из барельефов женщина с оружием. И один из залов экспозиции обороны Восточного форта называется «Семьи командиров». Он рассказывает о судьбах семей командного и начальствующего состава, которые в первые часы Великой Отечественной войны оказались в Восточном форту. Им пришлось испытать все тяготы и лишения наравне с бойцами и командирами. Женщины помогали ухаживать за ранеными, набивали пулеметные ленты, ходили в разведку в развалины домов, приносили кусочки хлеба, делили детям и раненым. На сегодняшний момент можно сказать, что в дни обороны в Восточном форту находилось более 25 человек, членов семей командного и начальствующего состава. Стойкость и выдержку женщин высоко оценил и командир Восточного форта Петр Михайлович Гаврилов. Он впоследствии рассказывал: «Никогда не забуду подвигов военфельдшера Раисы Абакумовой и женщин, находившихся в форту. Из-под огня противника они выносили на себе тяжелораненых бойцов в укрытие, оказывали им медицинскую помощь. Женщины и дети мужественно делили с нами тяготы обороны, но не думали о сдаче плен. Когда на наших глазах стали гибнуть дети, мы сказали матерям: вы обязаны спасти наших детей, перенести даже ужасы плена. Навсегда я запомнил слезы моих товарищей, провожавших из форта женщин и детей».
1: Вы сейчас вспомнили Раису Абакумову, и часто ведь говорят, Анастасия, что война – это не женское дело. Но в Брестской крепости женщины оказались на передовой с первых минут. Пожалуй, одним из самых ярких символов такого врачебного подвига стала старшая операционная сестра Раиса Абакумова, которую долгие годы ведь считали погибшей. В чем заключался подвиг сестры Раи? Именно так ее называли. И почему она стала единственной женщиной, награжденной орденом Красного Знамени за оборону Восточного форт?
2: Раисе Ивановне в дни обороны Восточного форта предстояло решить тяжелейшую задачу. В условиях нехватки медикаментов ей нужно было организовать госпиталь, в котором бы она поухаживала за ранеными. Раненые, конечно, появились буквально с первых минут Великой Отечественной войны. По приказу майора Гаврилова во внешнем валу Восточного форта, в конюшне, был создан импровизированный госпиталь-лазарет. Но когда началась Великая Отечественная война, конечно, Раиса Ивановна оказывала помощь раненым на Кобринском укреплении, на котором ее застигли боевые действия, а потом она оказалась уже в Восточном форту. И там получила как раз приказ от майора Гаврилова. Когда в созданном по его приказу госпитале-лазарете Раиса Ивановна и другие женщины постелили у стены каземата чистую солому, когда начали приносить раненых, они пустили на бинты свое белье, а вместо шин прибинтовывали к перебитым рукам и ногам какую-нибудь доску или ложу разбитой винтовки. Пища и вода, когда их удавалось доставать, отдавалась прежде всего детям и раненым. Путь к воде был отрезан, но в соседнем валу обнаружили ледник с запасами льда. Потом кончились и запасы льда, и только хлорированная вода, где-то нашли таблетки хлорной извести, помогала все же поддерживать силы людей. И Раиса Ивановна, конечно, все переживала в Восточном форту, и дымовые атаки фашистов, когда всем им, включая детей и раненых, приходилось часами дышать через противогазы или сквозь влажные тряпки, и взрыв 1800-килограммовой бомбы, когда казалось, что кирпичные своды каземата не выдержат и все рухнет в один момент. Когда женщины и детей отправили в плен, это было 29 июня 41 года по полудню, Раиса Ивановна с матерью, она с мамой своей проживала в крепости и оказалась в Восточном форту с началом боевых действий там. Она осталась в форту, сказав, что она военный медик, и она не может бросить раненых, то есть она остается. Но во второй половине дня, 29 июня, организованная оборона в форту была подавлена, и Раиса Ивановна была пленена. Увидев на гимнастерке у Абакумовой зеленоватые петлицы медицинской службы, офицер вермахта решил, что она пограничник, но один из раненых, знавший немецкий язык, он смог объяснить, что она не пограничник, она военный врач. И Абакумову с матерью отделили от всех и отправили в город. Там они просидели несколько суток в каком-то подвале, потом им удалось бежать, это все сама Раиса Ивановна вспоминала. После побега они поселились в городе нашем. Было много тяжелых, конечно, испытаний впоследствии. Подъемная работа на полях и огородах, тюрьма, туберкулез, голод. А потом, в 44-м году, вот когда совсем немного уже оставалось до освобождения Белоруссии, Бреста, гитлеровцы схватили Раису Ивановну и ее маму и сотнями других женщин и детей угнали на Запад. Но только после победы над Германией Раиса Ивановна уже вернулась на родину. И о ней, конечно, уже писали в первых статьях об обороне Брестской крепости, но писали о ней как о погибшей во время боевых действий. И Раиса Ивановна, как впоследствии выяснилось, читала эти статьи, но говорила с усмешкой, что с улыбкой, что... Ну, раз погибла, значит, вечная память тебе, Рая. Ну, конечно, потом, когда она встретилась с авторами этих статей об обороне крепости самой Раисе Ивановне, авторы статей извинялись за то, что они так рано ее похоронили. И в 1957 году Абакумова была награждена орденом Красного Знамени. Эта женщина, так много сделавшая для спасения раненых солдат, единственная, как вы сказали, женщина, получившая награду за участие в обороне Восточного форта. И сегодня эта награда, ее можно увидеть в 5-м зале экспозиции Музея военной территории мира. И именно орден Красного Знамени, а другие награды Абакумовой находятся в фондовой коллекции мемориального комплекса.
3: Спасибо. Сегодня вот вы упомянули, что на Волынском, Кобринском, Копелинях, да, были организованы пункты медицинской помощи. Вот что рассказывала об этом непосредственно участник военных событий, помощник начальника аптеки Прасковья Алексеевна Горелова. Давайте послушаем эту уникальную архивную запись.
4: Крыло хирургического корпуса было завалено. Крыша вместе с чердаком была снесена в хирургическом отделении. Мы переводили больных в казематы, кому куда ближе. В каземате собралось 28 человек. Стали перевязывать сестры раненых. А больные и раненые просили медсестер: запишите наш адрес, сообщите родным, куда нас направят. Никто не думал, что мы не увидим родных мест 3 года. Пробегал один из бойцов мимо каземата, он крикнул: «В кустах очень много раненых, помогите!» Верочка Харецкая бросилась туда, перевязала одного, другого, и около нее падает пограничник Кукушкин. Она его оттащила, стала перевязывать. В это время из кустов выскочил фашист. Крикнул ей что-то, она не поняла. Она только крикнула, что здесь раненые, и не успел договорить, как фашист выстрелил в нее и в пограничника.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Госпрограмма сегодня. Анастасия Сергеевна Богуш, научный сотрудник отдела «Восточный форт» мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». И сегодня мы говорим о женщинах, о легендарных женщинах, которые, несмотря ни на что, своим бесстрашием и грудью защищали нашу родину во время того, как наступали фашисты в далеком 41-м. Анастасия, ваш отдел находится в легендарном «Восточном форту», одном из самых мощных узлов обороны. Мы знаем, что именно там, в казематах, укрывались жены командиров, их дети. Расскажите о судьбе Мадонны Бреста, Дарьи Прохоренко, которая стала символом материнского подвига в огне цитадели. Она была единственной женщиной с тремя детьми в Восточном форту.
2: Да, действительно, Дарья Дмитриевна была единственной женщиной с тремя детьми, оказавшейся в дни обороны в Восточном форту. После пленения 29 июня 41-го Дарья Дмитриевна с детьми нашла приют в городе Бресте у жены одного из командиров. Похоронила умершую от голода младшую дочь Юлю, которой не было еще и года, а позже оказалась двумя старшими детьми в партизанском отряде. После войны проживала в городе Бресте. 17 ноября 2005 года ее не стало в возрасте 92 лет. Прах Дарьи Дмитриевны захоронен, покоится на Тришинском кладбище города Бреста в могиле с ее матерью и дочерью Юлей. И на данный момент из членов семей, которые находились во рту в период обороны, проживает в Минске только дочь младшего лейтенанта Прохоренко Мария Ивановна Переход, которая в 2024 году приезжала в Брест, посещала экспозицию обороны Восточного форта.
1: Это уникально. А Мадонна Бреста, вот это название Дарьи Прохоренко, вот именно потому, что она была многодетной мамой? Откуда такое вот название пошло? Именно так, да? Когда мы говорим о героях, мы часто забываем, правда, Анастасия, что в крепости были не только солдаты. Там были их жены, матери, дети. В Восточном форту вместе с бойцами укрылись 25 женщин тогда и детей. Противник называл их женским батальоном. Кто были эти женщины? Вы работаете с уникальными действительно документами и письмами. Есть какие-то особенно трогательные, возможно, детали из воспоминаний медсестер и жен офицеров о том, как они спасали раненых бойцов в казармах, где ранее были конюшни?
2: Конечно, мы с вами уже говорили, что это были семьи военнослужащих Красной Армии, жены их, дети и Раиса Ивановна Абакумова, в том числе медицинский работник. Конечно, были тяжелейшие условия, в которых им им пришлось оказывать помощь раненым. И Раиса Ивановна Абакумова, например, вспоминала, что они думали, что это приграничный конфликт, что скоро все закончится, что скоро придут наши. Но это продолжалось, она писала, и сутки, и другие, и третьи. Раненые поступали, я их перевязывала, и в ранах, писала Раиса Ивановна, появлялись черви и газовая гангрена, так как не было дезинфицирующих средств и септических повязок. Но она также вспоминала, что все-таки как могли, но они стойко держались и боролись за жизнь солдат. В качестве перевязочного материала использовали гимнастерки, простыни и вот таким образом помогали раненым.
1: Спасая детей и пряча раненых, многие женщины во время войны уходили и в подполье. Как там складывалась их судьба и кого мы сможем выделить из всей плеяды очень женщин смелых и непоколебимых, поговорим уже в следующем выходе. Оставайтесь с нами.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону +375 29 689 77 78.
4: Погода.
5: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью небольшая, днем переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 26-31. В Барановичах ночью 13-15, днем 26-28. В Пинске ночью 14-16, днем 28-30. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31 с плюсом.
6: Реклама.
7: Что для вас значит работа?
8: Когда просыпаешься утром с охотой.
9: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
8: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
10: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.
11: Брест. Здесь начинался путь к победе, к 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Хотя
1: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
2: Сегодня в программе мы говорим о тех, кто своей женской грудью прикрывал, да, собственно, всех своих мужей, всех своих братьев, кто участвовал в подполье, в партизанском движении, кто оказывал медицинскую помощь, о них, о женщинах. Сегодня в рамках программы говорим с Анастасией Сергеевной Богуш, научным сотрудником отдела «Восточный форт» мемориального комплекса «Брестская крепость. Герой». Спасая детей и пряча раненых, многие женщин во время войны уходили в подполье. Сохранились ли в истории Брестской крепости, Анастасия, примеры того, как жены командиров или медсестры продолжали борьбу уже в партизанских отрядах?
3: Да, конечно, и достаточно много таких примеров. Многие жены командиров Брестского гарнизона 41-го были участницами подполья. В дни обороны Восточного форта находилась жена младшего лейтенанта Крупина Лидия Михайловна с дочерьми Фаиной и Лирой. 29 июня они попали в плен. В годы оккупации Лидия Михайловна принимала активное участие в партизанском движении на Брещине, в боевых операциях отряда имени Орлова. Награждена была медалью партизану Великой Отечественной войны второй степени. После войны Лидия Михайловна проживала в Брянске, а затем в Магадане.

0: года около 300 женщин и детей, среди которых была Прасковья Алексеевна, повели на расстрел. И в последнюю минуту ее вывели из общей группы. Все остальные, к сожалению, погибли. Позже она узнала, что ее выкупили партизаны через врача и сына староста. То есть ей чудом удалось избежать расстрела. После освобождения Жабинки работала в аптеке, была на страже здоровья людей. После войны Прасковью Алексеевну жизнь связала опять с Брестской крепостью. Она была внештатным экскурсоводом музея героической обороны Брестской крепости. И ее не стало в 1990 году. Похоронена на кладбище Плоско. На черной гранитной плите памятника надпись «Защитница Брестской крепости».
1: В годы Великой Отечественной войны в оккупированной Беларуси 70 тысяч женщин участвовали тогда в подпольной борьбе. Одной из них была и Елизавета Усанова, ведь мы сегодня говорим о многих. А тогда она держала связь с партизанами, рискуя жизнью, передавала сведения, медикаменты, оружие. Вы знаете, интересно, что о воспоминаниях своей матери рассказала Наталья Беляева, ее дочь. Девочке к первому дню войны было всего лишь 12 дней. Но рассказы матери с возрастом врезались в память маленькой девочки навсегда. И эти воспоминания она пронесла через всю жизнь. Давайте услышим сейчас эти уникальные архивные записи.
2: Мама вот и писала сама, что выполнялись разные задания. Одним из заданий, например, было доставали план города Бреста. Его потом копировали и наносили на него и объекты немецкие, где части располагались, где оружие какое. Тут многонациональное было подполье. В Бресте пред войной было много поляков, и мама до войны работала с ними. И когда ей пришлось этот план добывать, то одним из возможных вариантов было выкрасть. Но там было много сложностей, потому что тогда закрывался вход в то управление, где надо было. Поляки, невзирая на то, что они не принимали ни советскую власть, ни русских во многом, они ненавидели немцев гораздо больше, чем помнили о всех своих распрях с русскими. Они говорили о том, что это все на после войны отложим. Сейчас общий враг. И он принес ей этот план сам.
3: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Сегодня в рамках программы мы говорим о женщинах. О женщинах войны, чьи имена история вписала на долгую-долгую веху. Анастасия, сегодня в рамках программы вы упомянули, что долгое время многие отважные женщины, героини Великой Отечественной, оставались неизвестны. Как сегодня мемориальные комплексы, ваш отдел работают над тем, чтобы память о женщинах в огне цитадели жила особенно в год 85-летия начала войны?
2: Для того, чтобы память о женщинах, принимавших участие в обороне крепости, сохранялась, сотрудники мемориального комплекса делают многое. Издаются сборники воспоминаний, пишутся статьи, создаются выставки, в которых раскрывается эта тема. Совместно с журналистами проходят съемки документальных фильмов. Например, проект первого информационного «Судьбы женщин Брестской крепости». И, конечно, каждый день на экскурсиях мы рассказываем посетителям мемориального комплекса о семьях командиров.
1: У нас есть уникальная архивная запись о том, почему сегодня, создавая вот такие вот радиопроекты, здесь уже в 21 веке мы должны помнить о тех событиях, которые случились в июне 41-го. Послушаем архивную запись, ведь действительно, так или иначе, множество эпизодов войны, от больших сражений до малоизвестных подвигов отдельных людей, все это наша героическая история. Почему нельзя забыть о них, говорит ребенок войны Наталья Белякова. Беляева, дочь отважной подпольщицы Елизаветы Усановой и старшего лейтенанта Красной армии Бориса Полякова, прошедшего за стенки фашистских концлагерей.
3: Я помню, сын мой помнит. Я очень надеюсь, что я смогу передать внуку. Война от них очень далека. Они не могут понять, что такое простая вещь – голод. Что такое унижение, играя на компьютере и стреляя из автомата, после которого можно воскреснуть, они понимают, что это бесповоротно, когда живьем. То есть человек не чувствует чужой боли. Просто об этом надо помнить. Люди хотят забыть о плохом и хотят вокруг, чтобы было красивенькое, вкусненькое, сладенькое. И делают бессильных. Вот тот стержень, который позволил нашим родителям и детям, которые уже были более-менее сознательные к тому времени, выбрать в ту пору. В нас прошлое просто живет. А как к будущему приложить, над этим надо думать.
1: И сегодня мы думаем, сегодня мы помним, сегодня мы говорим, и сегодня мы создаем эти программы для того, чтобы никто из нас и наши дети, новое поколение, не забыли о тех, кто добыл нам победу, и благодаря кому сегодня мы можем жить, творить, рожать и, конечно же, радоваться жизни. Анастасия, как вы считаете, а в чем главный урок подвига женщин-защитниц? От медсестры до подпольщицы, вот для нас, наследников победы. Почему все же мы должны хранить эту память, особенно действительно в год 85-летия начала Великой Отечественной войны?
2: На мой взгляд, сильное глубокое впечатление оставляет сила духа, мужество и самоотверженность, которые эти женщины проявили во время обороны. Ведь они, как жены командиров, так и медицинские работники, были в ответе не только за себя, но и за раненых, и за детей, которые находились с ними рядом в окруженной крепости, когда каждый час без еды, воды и медикаментов превращался в борьбу за выживание. И мы должны хранить эту память, чтобы те страшные события не повторились вновь. Поэтому не случайно в год белорусской женщины на территории мемориального комплекса Брестская крепость Герои 21 июня 2026 года была открыта мемориальная зона «Скорбь», центром которой является образ женщины, как собирательный, так и конкретный, которая пережила все испытания войны, но у нее осталась глубокая рана на сердце от невосполнимой потери родного человека.
1: Спасибо за это важное интервью сегодня. Благодарю вас за то, что уделили время и пришли к нам сегодня. Напомню, что гостем программы была Анастасия Сергеевна Богуш, научный сотрудник отдела «Восточный форт» мемориального комплекса «Брестская крепость. Герой». Спасибо еще раз.
2: Спасибо.
1: Сегодня имена отважных женщин, молодость и жизнь которых забрала война, носят улицы наших городов. В Минске есть мемориал медсестрам Великой Отечественной, но главный монумент в нашей памяти все же. Как писал в 1942 году поэт Илья Ренбург, «Сестра – это совесть, она не может отступить». Подвиг отважных женщин, о которых мы сегодня говорили, и о многих, о ком не сказали, изменил ход войны и принес нам с вами победу. Меня зовут Юля Майская. До встречи в эфирах.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны. Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В последние годы активно растет когорта блогеров, и на Славянском базаре самому молодому из них всего 8 лет. Об этом на открытии Международного пресс-центра 35-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске сообщил министр информации Дмитрий Жук. Он подчеркнул, что перед журналистами на Витебском форуме искусств стоит важная задача. Это наша ответственность за послевкусие от этого чудесного праздника. Если о каком то событие не рассказали журналисты, в общественной жизни его нет. Соответственно, воспоминаний о нем не останется. Это огромная ответственность в нашей профессии, подчеркнул он. Ансамбль народного танца «Радость» из Бреста представляет Беларусь на всемирном конкурсе народных танцев в Турции. Конкурс проходит в Стамбуле по 19 июля. Он объединил около 40 коллективов из стран Европы, Азии, Африки, Южной и Северной Америки. Артисты «Радости» на мировой арене презентуют богатство белорусской танцевальной культуры. Программа сочетает темпераментность и лиричность танцев на купале, пастушок и кирмаш. Сольный концерт пройдет в одном из концертных залов Стамбула при поддержке белорусского консульства завтра.
0: Новости.
1: Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Ленинскому району Бреста обращает внимание физических лиц, получающих в дар доход на территории Республики Беларусь от лиц, не состоящих с ними в отношениях близкого родства, что если в течение 2026 года такой доход не превысит 6 тысяч рублей, то обязанность по уплате подоходного налога отсутствует. В случаях, когда такая сумма превысит вышеуказанный предел, необходимо не позднее 31 марта 2027 года подать в налоговый орган налоговую декларацию по подоходному налогу, не позднее 1 июня уплатить подоходный налог в размере 13% от суммы превышения. Белавия с октября будет выполнять регулярные рейсы на Пхукет, сообщили Белта в пресс-службе авиакомпании. Первые рейсы Минск-Пхукет запланированы 21 и 23 октября. Пхукет-Минск с 30 октября, рассказали в пресс-службе. С 29 октября регулярные рейсы Минск-Пхукет-Минск будут выполняться два раза в неделю. Туда по четвергам и воскресеньям, обратно по пятницам и понедельникам. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью небольшая, днем переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 26-31. В Барановичах ночью 13-15, днем 26-28. В Пинске ночью 14-16, днем 28-30. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31 с плюсом.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 16.08 на эфирных. Добрейшего вечера, дорогие друзья. Зовут меня Алексей Лихович, и это вечернее шоу «По дороге домой». Ближайшие три часа мы вместе с вами успеем массу всего интересного и полезного. Расскажу о том, какие фильмы выходят с сегодняшнего дня на экраны наших кинотеатров. Также наш радиокомпас отправит нас сегодня в Ивановский район. Поздравим одного музыкального именинника, ну и много-много всего интересного и полезного. А вот совсем скоро в рубрике «Водительский комитет» — это такая рубрика лайфхаков и советов для автомобилистов. Расскажу, как можно использовать старые тормозные диски. Об этом более подробно в течение трех часов, так что оставайтесь вместе с нами и, конечно, с хорошей музыкой. Совсем скоро это Рэйчел Платтен и «Stand by You». Чуть пораньше «Clemency» и «If You Wanna Go». А вот дуэт Койго, Картер Фейт, That's When You Know, буквально через одну музыкальную композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Наши песни

0: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.
1: Любой автовладелец отлично знает, что у его машины есть масса компонентов, которые за время эксплуатации приходится обновлять. Типичный пример такого расходника – тормозные диски, которые, как ни старайся, рано или поздно выходят из строя. Иных автолюбителей это обстоятельство угнетает настолько, что они пытаются во что бы то ни стало даже продлить жизненный цикл изделия. Чаще всего в ход идет проточка на токарном станке. Если у деталей нет глубокого износа и трещин, очень хочется поверить, что его можно использовать бесконечно. Но даже если она оказывается технически оправданной, в идеале требует специального оборудования, поэтому не всегда доступно. При этом даже очень экономный хозяин однажды осознает, что все же пора диски менять. С одной стороны, не избежать затрат на приобретение новых, с другой может возникнуть вопрос, может и старые на что-нибудь сгодятся, хотя бы для неких дачных нужд. Ну, во-первых, следует знать, как поступить, если желания возиться со старыми тормозными дисками нет. Их утилизация регулируется, как и в случае с другими автоотходами. Ведь на этих компонентах, чаще из легированного чугуна, реже из композитных материалов, могут оказаться металлическая стружка, остатки фрикционных накладок и разные загрязнения, как пыль и технологические масла. Некоторые СТО сотрудничают с перерабатывающими компаниями и самостоятельно отправляют демонтированные в ходе обслуживания клиентов диски на утилизацию. Да и сам клиент имеет полное право забрать отработавшие расходники и, постаравшись очистить от загрязнений, сдать, например, в металлолом или даже попробовать продать. Правда, если диски сильно загрязнены маслом или содержат асбест в некоторых моделях старых авто, их следует утилизировать исключительно как опасные отходы, обратившись в специализированную компанию. Выбрасывать в обычный мусоросборник такие изделия категорически запрещено. Да и закапывать на даче такие диски тоже не стоит, но тут по понятным причинам. А вот искать новое применение отслужившим свое тормозным дискам, не пропадающим в категорию грязных, действительно есть смысл. Сегодня есть масса популярных способов оживления этих расходников, обычно для применения в загородном быту. Одно из популярных направлений – это декоративные и хозяйственные цели. Например, изготовление мебели и предметов интерьера. Да-да, энтузиасты используют старые диски, мастеря столики, подставки, вешалки и светильники. Делают из них основу для клумб, садовых скульптур или даже элементов забора. Само собой, эти расходники находят применение в дачных гаражах и подсобках. И здесь тоже большой простор для фантазии. Основы для наковален и тисков, шлифовальные круги, элементы для самодельных станков и так далее. Пойдут отработавшие диски в качестве тренировочных гирь или даже блинов для штанги. Нужно просто качественно обработать поверхность, чтобы было удобно заниматься. Ясно, что не исключены и многие другие способы воскрешения тормозных дисков, способные принести практическую пользу. Главное – вовремя включить мозги и затратить некоторые усилия. Надеюсь, эта информация была для вас полезной. Это была рубрика советов и лайфхаков для автомобилистов «Водительский комитет». Берегите себя и свои транспортные средства. Всем удачи на дороге и ни гвоздя, ни жезла.
0: Без тревоги на дороге. «Водительский комитет».
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая, днем переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 26-31. В Барановичах ночью 13-15, днем 26-28. В Пинске ночью 14-16, днем 28-30. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31 с плюсом.
2: Реклама.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
9: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
10: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
11: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с ЗОВ. Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
12: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
13: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
1: Дорожный корреспондент. Радио. Брест.

0: Ну и новости.
1: Итак, 16.50 на наших эфирных. Под занавес этого часа «Ну и новость». Вот вы знаете, оказывается, футболисты могут получить травмы не только спортивные, но и дома. Это уж, наверное, самое обидное в их жизни. Поэтому пара таких вот ошибок и не очень хороших происшествий я прямо сейчас и расскажу. В ноябре 25 года Коул Пармер сломал мизинец о дверь, когда рванул куда-то дома из-за фифы. Да, вот как. Историю растрепал Марк Кукурелья. Выяснилось, что во время сессии EAFC-26 у Пармера сел джойстик, и в попытке схватить зарядку звезда Челси приложился пальцем у дверной косяк. Ну, знаете это ощущение. Палец он, кстати, восстанавливал месяц, а вот букмекеры быстро убрали Коула из линии следующих туров, что, кстати, ударило тем, кто привык играть на голы англичанина через лучшие БК с минимальным депозитом и маленькими ставками на матч синих. Но Палмер далеко не странный, странный случай футбольных страданий. Вот еще три, от которых физиотерапевты до сих пор смеются и плачут одновременно. В 1999 году английский полузащитник Дэвид Бейти, известный своей мировой манерой и принципом выйти из-под ката с двумя ногами, пропустил часть сезона по одной из самых нелепых причин в истории АПЛ. Дома его трехлетняя дочь решила покатать папу на своем трехколесном розовом велосипеде. В итоге Бейти получил травму ахиллова сухожилия и выпал из состава лица на нескольких матчей. Жесткий полузащитник, перед которым тушевались соперники сборной Англии, проиграл единоборство собственной дочери трехлетней девочки. Еще один случай. Невысокий, всего 168 сантиметров, защитник Астон Виллы Алан Райт в начале 2000-х купил себе Феррари. Машина оказалась мечтой, кроме одного. До педали газа Райт банально не доставал. Подгибаясь к педали, защитник растянул связки колена и пропустил целых 3 недели. Поучительная история о том, как амбиции звезды АПЛ могут разбиться о реальность модельного ряда итальянского автопрома. Также аргентинский полузащитник Валенсии Эвер Банега в 2012 году заехал на заправку, вышел из машины и забыл поставить ручник. Автомобиль покатился назад и наехал на ноги собственному владельцу. Страшный случай, кстати. Итог: двойной перелом голеностопа и почти полгода вне футбола. Банега вернулся, отыграл потом за Севилью, сборную Аргентины, но в гараже теперь говорят, что он проверяет ручник не то что дважды, трижды. Ну и бонусом целая категория потянулся за пультом от телевизора. Это были Дэвид Симон, Дэвид Джеймс, Робби Кин и Карло Кудичини. Травмировались именно так. Удобство голосового управления, конечно, спасло бы их карьеры, но тогда оно еще не было нормой. Палмеру, как несмотря, еще все-таки повезло. Мы же продолжаем. Оставайтесь вместе с нами. Это Радио Брест, это вечернее шоу «По дороге домой». Встретимся мы уже в следующем часе.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Радио, Радио Брест. Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
2: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Две плиты с именными васильками появились на площади лауреатов специальной премии президента Белоруссии «Через искусство к миру и взаимопониманию» в летнем амфитеатре Витебске. Юбилейный фестиваль преподнес сюрприз поклонникам Славянского базара. Сразу два деятеля культуры удостоены этой премии президента Беларуси. Одним из лауреатов стал Герой труда Российской Федерации, народный артист России Александр Зацепин. В этом году выдающийся деятель искусств отметил столетие. Всенародное признание и любовь он получил после того, как его музыка прозвучала в советских кинолентах, в том числе комедиях Леонида Гайдая, «Операция И» и другие приключения Шурика, «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», полнометражном мультфильме «Тайна третьей планеты». Вторым лауреатом стал автор гимна Славянского базара «Наш земляк», композитор, народный артист Беларуси Леонид Захлевный. Сегодня до 19 часов общественная приемная Брестского городского исполнительного комитета проводит прием граждан по вопросам в сфере земельных правоотношений. Место проведения – Брестский горосполком, улица Энгельса, 3, кабинет 102. Также до 19 часов вы можете задать интересующий вас вопрос по телефону 30 18 38. Ознакомиться с графиком работы общественной приемной можно на сайте Брестского горосполкома в разделе «Обращения».
1: Новости.
2: В Бресте 7 по 9 августа на берегу в районе Красного двора пройдет главное событие для любителей активного отдыха – городской туристический слет в рамках спартакиады «Здоровье-2026». Это не просто соревнование, это настоящий праздник единения с природой, проверка на прочность и возможность проявить себя в самых разных дисциплинах. Участниками могут стать команды предприятий и организаций Бреста в двух группах – до 750 работающих и свыше. Состав команды – 13 участников, не моложе 18 лет, в том числе не менее 3 женщин и 2 представителя. Предварительные заявки принимаются до 28 июля на почту sportgeek@sport.brest.by. Торжественное открытие состоится 7 августа в 14:30. В рамках проекта «Встреч с коммунальными службами» студенты Брестского госуниверситета имени Пушкина и молодежный актив ЖРЭУ посетили популярный пляж «Заречный». Специалисты Брестского ДЭП и городского ЖКХ провели ребят по территории и рассказали, как проектировалась и создавалась новая зона отдыха. И в завершении новости компаний. Только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону 29-232-44-44. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
1: Года.
2: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью небольшая, днем переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13,18, днем 26,31. В Барановичах ночью 13,15, днем 26,28. В Пинске ночью 14,16, днем 28,30. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 17.09 на эфирных. Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. Два часа ближайших мы вместе с вами искренне и от всей души поздравляю всех тех, кто закончил рабочий день и движется по направлению к дому. Если вы за рулем, да и не за рулем, тоже обязательно соблюдайте правила. Ну а если стали свидетелями факторов, которые затрудняют движение по дороге, обязательно отправляйте их нам на наш студийный вайбер 399-0011, код 33, для того, чтобы стать нашими дорожными корреспондентами. Поверьте, ваша информация для нас важна. Ближайшие два часа только интересные, только полезные факты. Ну а вот уже совсем скоро вообще поведаю о том, какие фильмы с сегодняшнего дня окажутся на экранах наших кинотеатров для того, чтобы вы смогли спланировать свой вечер. Да-да, на календаре четверг, именно в этот день кинотеатры по обыкновению обновляют свой репертуар. Так что будьте с нами примерно через пару музыкальных композиций, я все это вам расскажу. Кстати, о музыкальных композициях. Совсем скоро в нашем эфире Timbaland и Кэрри Хилсон и The Way I Are. Чуть пораньше Sonic DJ's Paradise. А вот дуэт Биби Рекс, Дэвид Гетта, Sad Girls буквально через композицию уже здесь, в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
5: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай мощный моющий робот-пылесос «Нарва Фрео Икс Ультра» с технологией сжатия пыли и щеткой защиты от наматывания волос со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 54 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
6: Что для вас значит работа?
7: Когда просыпаешься утром с охотой.
8: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
9: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
10: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
11: Знай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.25 на часах, на календаре четверг. Это день новых фильмов в наших кинотеатрах. И вот про парочку новых картин обязательно вам прямо сейчас поведаю. Так, первая у нас на очереди – это драма «Мой друг». Возрастная рекомендация 12+. Режиссер Александр Сухарев, в главных ролях Анатолий Васильев, Раиса Рязанова, Дмитрий Куличков. Сюжет таков. Старая тетрадь открывает тайну знаменитого писателя. Историю о мальчике, лишенном возможности ходить, и его друге, который придумал для него целый мир. Спасительную сказку про русалку и опасные игры с мифическими существами. Эта дружба осталась щитом от жестокости и лекарством от отчаяния. И только в финале станет ясно, какая правда скрывалась за этой выдуманной сказкой. Ну а следующий фильм – это долгожданная семейная комедия «На деревню дедушке 2». Возрастная рекомендация 6+. Режиссеры Владимир Кот и Максим Каллиганов. В главных ролях Юрий Стоянов, Федор Добронравов, Ярослав Головнев и другие. Ну, поначалу согласитесь, точно звездный дуэт Добронравов и Стоянов. Сюжет таков. Главный герой фильма «На деревню дедушке» Владик снова проводит каникулы у деда Юры, когда в деревне неожиданно появляется Виктор, дед Владика по папе, бывший дипломат. Он быстро находит общий язык с местными, дарит внуку дорогие подарки и увлекает его захватывающими историями о путешествиях по миру. Между дедами вспыхивает соперничество за внимание внука. От едких подколов до открытого противостояния. Дед Юра все больше чувствует, что проигрывает, но когда всплывает опасная тайна из прошлого, Виктора, у деда Юры получается возможность избавиться от конкурента. Воспользуется он ей или нет, узнаете, если попадете в кинотеатры. Так что милости просим и приятного просмотра.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисте 2026. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Погода.
5: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая, днем переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 26-31. В Барановичах ночью 13-15, днем 26-28. В Пинске ночью 14-16, днем 28-30. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31 с плюсом.
6: Реклама.
7: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
8: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
9: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
10: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
11: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
12: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
13: Пора в «Ома». Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В «Ома» все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на «Ома.бай».
14: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Телефон рекламной службы 20-35-45.
15: Наша музыка.
16: Сейчас, Макс.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.39 на наших эфирных, и в эфире традиционная психологическая разрядка. Вот как восстановиться после выгорания без отпуска? Несколько ежедневных практик. Вы думаете, спасение в двух неделях на море? Через три дня после возвращения можно снова оказаться в той же яме. Да, потому что исследование Американской психологической ассоциации фиксирует, 78% профессионалов возвращаются к исходному уровню стресса уже на пятый день. Отпуск – это пауза, это не лечение. Выгорание лечится микродозами перезагрузки. Прямо здесь, прямо сейчас, без отрыва от клавиатуры, цифра, которая решает все. Итак, окситоцин. Знаете, за что он отвечает? За чувство безопасности. При выгорании его уровень падает на 25-30%, уступая место кортизолу. И эндокринологи называют это некой биохимической изменой. Организм перестает вам доверять. И отпуск тут бессилен, потому что через неделю вы опять запускаете ту же цепочку.

0: проверить почту. Выгорание подпитывается дофаминовой петлей, этим бесконечным. А вдруг там что-то важное? Практика вторая. Цифровой детокс на 10 минут. Только без дураков. Поставьте таймер на телефоне или используйте приложение, которое блокирует экран. Виртуальное дерево, умирающее при выходе из режима. За 10 минут мозг перестает ждать уведомлений, переключаются уже на текущую задачу. Чистый факт. За неделю таких пауз уровень дофаминовой зависимости падает на 15-18%. А вот тревога отступает. Не верите? Засеките время и попробуйте. Чувствуете холодок в пальцах? Эта привычка ломается. Возьмем типичный случай. Топ-менеджер в ритейле засыпал с телефоном, просыпался с тревогой. Врачи прописывали антидепрессанты. А помогло? Но нет, не совсем, не таблеточки, а квадратное дыхание. 4 секунды вдох, задержка, выдох, задержка. Третья практика. Повторять этот цикл 5 раз, 3 минуты. Пульс падает с 92 до 74 ударов. И это не йога, это физиология. Вагусный нерв тормозит реакцию биби-ги. Попробуйте прямо сейчас. Серьезно, остановитесь, закройте глаза и сделайте. Чувствуете, как шум в голове затихает? Выход 3 минуты у вас все-таки есть. Четвертая практика, она, кстати, самая неудобная. 10-минутный аудит тела. Пройдите мысленно по зонам. Смотрите, челюсть сжата, плечи в ушах, живот втянут. В 3 часа дня многие ловят себя в позе вопросительного знака. Эксперимент был проведен в Гарварде. Люди, которые в 2 часа делали микропаузу на проверку осанки и расслабление мышц, жаловались на усталость на 45% реже. Элементарно выпрямить спину, опустить плечи, расслабить челюсть. Все, 3 движения. Организм получает сигнал опасности. Опасность миновала и перестает поливать вас адреналином. Ну и пятое, самое трудное для трудоголика. Остановка между действиями. Не сделать и переключиться, а сделать. Закрыть глаза на 30 секунд, посмотреть в окно. Нейрофизиологи называют это промывкой рабочей памяти. За 40 секунд мозг очищает буфер и готов к новой задаче, причем без перегрева. В календарь можно вставить событие «Тишина» по 5 раз в день, который я писал выше. И удивительно, это работает. Вы не тратите время, вы его экономите, потому что не возвращаетесь к ошибкам. Вот все советы, пробуйте, оставайтесь с нами, уставайте поменьше, и пусть работа приносит только радость.
1: По дороге домой.

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Реклама.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.52 на эфирных. Это значит, что мы с вами совсем скоро уже окажемся в следующем часе и все ближе к пятнице и выходным. Ну, а следующий информационный час открою не я, а Арина Ермакова из отдела новостей с свежим выпуском всего самого нового и интересного. Вы узнаете, какие фестивали пройдут в Брестской области летом и осенью, в каком районе собирают самую свежую черную смородину, а также как в Брестской области работают зоны автофиксации нарушений ПДД. Об этом не только вместе с Ариной Ермаковой, да, как раз-таки в начале самом следующего часа, так что не пропустите все самое интересное. А вот сообщение от нашего дорожного корреспондента по имени Сергей подоспели. Итак, внимание, город Брест, спуск с Речицкого кольца на лейтенанта Рябцева. И что у нас там? Там у нас спуск или там ДТП? Как-то так. Горбатый мост, затруднено движение ДТП. Спасибо большое. Так, ну что ж, дорогие друзья, учитываем данную информацию при построении своих маршрутов. Встретимся в следующем часе.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Единый день информирования прошел сегодня на предприятиях и в организациях Брестской области. Одной из важнейших государственных задач является системная работа по формированию культуры безопасности жизнедеятельности населения. От уровня знаний, ответственности и осознанности каждого гражданина напрямую зависят его личная безопасность, благополучие общества и устойчивое развитие государства. Ключевые вопросы сегодняшнего дня информирования – цифровая безопасность, безопасность на воде, в лесу и на дороге, правильное поведение в экстремальных ситуациях. Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Игорь Брилевич выступил перед коллективом Ганцевичского районного потребительского общества. Министр труда и социальной защиты Андрей Лобович выступил в Драгичинском территориальном центре социального обслуживания населения. Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский посетил санаторий «Олеся». Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Игорь Луцкий. Открытое акционерное общество «Полесье» в Пинске. Пинск стал площадкой для обсуждения ключевых вопросов межрегионального взаимодействия Беларуси и России. В официальной встрече приняли участие председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Борис Грызлов и руководство Пинского городского исполнительного комитета. Главной темой диалога стало укрепление и расширение разностороннего сотрудничества с регионами Российской Федерации. Брестский государственный университет имени Пушкина стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2025 года. Торжественная церемония награждения состоялась во Дворце Республики в Минске. Для Брестского госуниверситета имени Пушкина эта награда стала четвертой, что является подтверждением высокого уровня организации образовательного процесса, эффективной системы управления качеством, развития научной деятельности и постоянного совершенствования образовательной среды.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. 20 июля с 15 до 18 часов в кабинете 115 Дворца водных видов спорта состоится личный прием граждан депутатам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Брестскому центральному избирательному округу номер 2 Ольгой Васильевной Степусь. Телефон для предварительной записи 29-794-70-46. Более 10 фестивалей проведут летом и осенью в Брестской области. Об этом сообщили в пресс-службе Брестского облисполкома. Например, в Брестском районе с 17 по 19 июля пройдет международный джип-фест. Всех любителей сладкого приглашают 18 июля в Малориту, где в день празднования 460-летия города пройдет фестиваль «Ягодное сузорье». Еще гастрономическая локация на карте туристических событий региона – фестиваль «Соминская уха» в Ивацевичском районе, который пройдет 18 июля. Готовится удивлять и Брест, который в конце июля отметит свое 1007-летие. В праздничной программе среди других событий выделяются фестиваль «Облака молока» и фестиваль моды и стиля «Лукбук». В деревне Городная Столинского района 27 июля начнется пленэр гончаров. Пинский район 1 августа приглашает на фестиваль «Полесский вьюн». Черную смородину собирают в Парахонском Пинского района. Хозяйство не только использует ручной труд, но и активно внедряет технику. Специальный комбайн позволяет собирать до 40 ящиков ягод с одного ряда. Если в этом году площадь смородины составляет 7 гектаров, то на следующий год площади планируют увеличить до 30. Из-за февральских морозов пострадала голубика, но смородина перезимовала отлично. Вся ягода уходит свежей в день сбора, ничего не замораживают. В Брестском областном краеведческом музее 24 июля состоится 7-е мероприятие культурно-образовательного проекта «Первый регион под знаком качества», приуроченное к 460-летию первой аптеки в Бресте. Гости музея познакомятся с деятельностью Брестского республиканского унитарного предприятия «Фармация», одного из ведущих предприятий системы здравоохранения региона. В рамках мероприятия откроется временная экспозиция, посвященная истории аптечного дела в Бресте. Кроме того, участники познакомятся с аптечной технологией изготовления порошков, а также с процессом контроля качества отдельных лекарственных форм. Завершит мероприятие презентация авторской пешеходной экскурсии «Аптечное дело в Бресте. Прикосновение к истории». Вход свободный по предварительной записи. В Брестской области заработали зоны автофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом проинформировали в УВД Брестского облсполкома. В ведомстве отметили, что теперь система в автоматическом режиме без участия инспектора способна распознавать и фиксировать грубые нарушения ПДД, такие как проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение требований дорожных знаков и разметки. Для информирования водителей на подъездах к таким перекресткам устанавливается дорожный знак, контроль выполнения требований правил дорожного движения. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и новости компаний. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Только по 31 июля в ювелирной сети «Дика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Дика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на dika.by и по телефону 29 324 66 66. Грандиозная ярмарка-распродажа в Бресте. Магазин «Новый стиль» на Машерова 23А – это огромный выбор одежды и обуви для всей семьи. Цены от 10 рублей, скидки до 90%. Вас ждут ежедневно с 9 до 20. Без покупок вы точно не уйдете.
0: Погода.
2: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью небольшая, днем переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 26-31. В Барановичах ночью 13-15, днем 26-28. В Пинске ночью 14-16, днем 28-30. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Никаких сторис, все реально, все по-настоящему, все взаправду. Это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. В ближайший час я вместе с вами. И, конечно же, вместе с вами будет масса интересной и полезной информации. Просто так, для хорошего настроения, может быть, где-то для общего развития. Одним словом, только чтобы вам было не скучно по дороге домой вместе с нами. Ну а чтобы вам еще веселее было ехать, конечно же, только хорошая музыка, только хорошим людям. Совсем скоро это будет Лоусон и Джулиет. Чуть пораньше Евгений Тимошенко и «Hold Me». А вот Феликс Йен, Леони, «Bang Bang» буквально через композицию и рекламный блок уже здесь, в ваших приемниках. Только дождитесь.
0: «По дороге домой». Радио «Брест».

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Паравома. Монтажная пена всесезонная 660 мл, всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.23 на наших эфирных. Давайте продолжать. Давайте куда-нибудь с вами отправимся. И куда же укажет стрелка радиокомпаса нашего сегодня? Сегодня она отправит нас в Ивановский район. Для тех, кто не гонится за экзотикой, а стремится познать все прелести белорусской земли, настоящим открытием станет поездка в деревню Стрельня Ивановского района. Здесь вы найдете яркий домик с голубыми вставнями, который вот уже много лет словно магнитом притягивает туристов из разных уголков света. Секрет прост. Просто в этом здании находится филиал традиционной культуры «Дом травника» Мотлинского музея народного творчества. Те, кто побывал в нем, называют это место музеем трав или даже центром народной медицины. В доме сохранились лучшие стародавние традиции Полесья, которые были пронесены через столетия. Сюда едут познакомиться с народными традициями наших предков, разведать рецепты целебных настоев и отваров, а если хотите, даже обратиться к травнице. Дом травника встретит вас букетом ароматов. Представляем: мята, чебурец, душица, стены и потолок выполнены из дерева, а под потолком пучки малиновых, черничных, вересковых веточек, которые вкупе с запахом древесины создают настоящую симфонию ароматов. Всего в экспозиции представлено около 110 видов растений. В необычном музее имеются и другие экспонаты. Вот есть комната, убранство которой рассказывает, как ухаживали за новорожденными и чем лечили детские болезни. Еще здесь можно познакомиться с правилами сбора и хранения лекарственных растений, записать себе народные рецепты и продегустировать свежезаваренный чай на лекарственных травах. Ну а для любознательных гостей самым приятным и ароматным подарком от хранительницы музея по завершению становится целебный чай с чабрецом и мятой, ароматный мед и тающие во рту блинчики. Одним словом, вкусно, ароматно, милости просим. Напомню, это дом травника, деревня Стрельна, Ивановского района.
0: По дороге домой.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая, днем переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 26-31. В Барановичах ночью 13-15, днем 26-28. В Пинске ночью 14-16, днем 28-30. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31 с плюсом.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Открыто акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
5: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Слухай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.39, на очереди у нас Music Box, и кто же станет его героем? Ну, конечно же, сегодняшний именинник. Сегодня, 16 июля, свой день рождения празднует британский певец и автор песен с душой старой школы. Да-да, тот самый Джон Ньюман. Ему исполняется, кстати, 36 лет. Вот несколько необычных фактов из его биографии. Оказывается, к музыке Джон пришел не сразу. В детстве он всерьез увлекался регби и даже хотел стать механиком. Но все изменилось в 14 лет, когда он взял в руки гитару и начал писать свои первые песни. Свой главный хит «Love Me Again», тот самый, Джон выпустил в 2013 году. И, кстати, песня мгновенно возглавила британские чарты. Кстати, вот такая интересная деталь. Когда сингл стал номером один, певец в качестве подарка самому себе взял выходной и построил у себя в саду сарай. Мало кто знает, но в 2012 году, прямо перед оглушительным успехом, врачи обнаружили у Джона опухоль головного мозга. Но операция прошла успешно. И, кстати, по его словам, когда он очнулся после наркоза, по радио играла его собственная песня «Feel the Love», написанная с группой Rudimental. Это был знак, кстати. Ну а что, с днем рождения? Но Джон Ньюман уже лично от меня и от всей армии твоих поклонников. А вы, дорогие друзья, оставайтесь с нами после музыкальной паузы, не без участия сегодняшнего имени. Ника, конечно же, вернусь.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.
3: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
1: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Что-то я в какой-то мере завидую предыдущей исполнительнице. 18:51, доброе утро. Ну, у кого какой график, как говорится, кто на что учился. Но на самом деле это шутка, просто замечательная песня. Это не про то, что доброе утро, а про то, что всем нужно просыпаться. Просыпаться где-то у себя внутри, в душе, чтобы уметь понять то счастье, которое есть вокруг каждого из нас. Оно есть, главное его понять и увидеть. Что-то меня в философию потянуло. В принципе, а радоваться-то хочется, хочется, потому что, во-первых, уже вечер четверга, во-вторых, завтра пятница, а во-вторых, послезавтра прекрасные выходные, и погода обещает быть хорошей. И, кстати, очень даже жарко. И вот, если как раз-таки собрались к водоемам, все меры предосторожности соблюдайте. Просто лично за вас переживаю и просто так решил вам об этом напомнить. Все, только о хорошем, только на позитиве, только вместе с нами, вместе с любимой радиостанцией. Это было вечернее шоу «По дороге домой». Меня зовут Алексей Лихович. Всех люблю и всем пока. До завтра.
0: «По дороге домой».
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Доме кино открылся третий международный фестиваль социального кино «Общее житие», который проходит в дни союзного государства на 35-м международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске. Председатель правления Белорусского союза кинематографистов Евгений Арендаревич отметил, что это кино несет истинные духовно-нравственные ценности. В фойе Дома кино была представлена фотовыставка «То, что сердцу дорого» с работами смоленских мастеров-фотохудожников. На фотографиях отражена красота Смоленщины и ее природа. Также здесь состоялся показ документального фильма «Первые навсегда». Картина посвящена людям, чьи мечты, мужество и самоотверженный труд сделали невозможное возможным. После этого состоялось обсуждение фильма с режиссером-постановщиком Андреем Феофановым. В Барановичском отделе Департамента охраны МВД Республики Беларусь состоялся единый день информирования. Тема встречи – обеспечение безопасности жизнедеятельности от кибератак до правил на дорогах. Перед собравшимися выступил член информационно-пропагандистской группы горосполкома, первый секретарь горкома Белорусского республиканского союза молодежи Никита Машей. В центре внимания – безопасность в летний период, поведение на воде, в лесу, на дорогах. Также говорили о правилах в экстремальных ситуациях – при пожаре, грозе, нападении собаки. Остановились на роли семьи в воспитании культуры безопасного поведения у детей. Особый блок посвятили кибербезопасности.
0: Новости.
1: Ребята из стройотряда «Алмаз», будущие инженеры из Брестского государственного технического университета, уже сейчас трудятся на реальном объекте. Третью неделю студенты участвуют в стройке моста через Муховец. Под руководством опытных наставников они разбираются в тонкостях процесса, пробуют современные технологии и учатся следить за качеством и безопасностью не по учебникам, а вживую. На стройплощадке ребята готовят территорию, занимаются благоустройством, помогают с бетоном и монтажом. Федерация профсоюзов Беларуси запустила горячую линию для аграриев. Обратиться за помощью можно ежедневно с 8 утра до 20 часов по единому номеру телефона 8 801 111 11. Оплата труда, обеспечение средствами индивидуальной защиты, организация безопасных условий труда, санитарно-бытовых помещений, учет рабочего времени и сверхурочной работы, эксплуатация оборудования в мехмастерских и назерно-очистительно-сушильных комплексах, предоставление горячего питания и питьевой воды – эти и другие вопросы под особым вниманием профсоюзных специалистов. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью небольшая, днем переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13,18, днем 26,31. В Барановичах ночью 13,15, днем 26,28. В Пинске ночью 14,16, днем 28,30. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31 с плюсом.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Погода.
5: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью небольшая, днем переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 26-31. В Барановичах ночью 13-15, днем 26-28. В Пинске ночью 14-16, днем 28-30. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31 с плюсом.
6: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью небольшая, днем переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 26-31. В Барановичах ночью 13-15, днем 26-28. В Пинске ночью 14-16, днем 28-30. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31 с плюсом.

0: Зорки гаворять.
1: Добрий вечір, у студії Олексій Ляхович. Зараз я пропоную зазирнути у будущину і довідатися, що підрихтували нам зорки на завтра, на п'ятницю 17 липня. Завтра гороскоп обіцяє не тільки незвичайну ясність і виразність думки, але й жадання усе, що заугодно розкласти по паличках. Є велика вірогодність того, що справа, до якої ви виявите цікавість, з раниці затягне вас до вечора, але затое вона буде зроблена на видатно. Використовуйте гэтую магчымасць, каб разобрацца ад і да у тым, што для вас сапраўды важна. А вось разборак з людзьмі, асабліва з блізкімі, лепш пазбягаць. А якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака зодыяка, даведаемся зараз. Завтра у Авене может прочнуться жадание кого-нибудь покритиковать, але поддаваться этому не варто. День наделяя его подвышенной уважливостью до дробези и так, что в очи ему будут кидаться нават самые невеликие помылки инших. Зрешты и у относенных до себе Авен может проявлять самокритичность. Каб не провести этот день у вызволения от неиснующих недохопов, ему треба перестать глядеть на кожную порушенку у микроскоп. Упокорьтесь с недосконалостями и просто отрымливайте осолоду от життя. Завтра Телец здольный нечакано доведаться про нечто новое и цікавое для себе, причем эта информация может быть як со знаком плюс, так и со знаком минус. День схиляя его до того, как быть у центра износины, уметь не только и говорить самому, але и уважливо слухать. Зорки рают ему денюшать по формуле, от частей крыстайся ушами, чем языком. Рушивши услед этой ради, Телец завтра может стать уладальником чьих-то секретов, планов, идей, або просто отрымать добрую ежу для разважания. А головное, это да поможет поизбегнуть острых конфликтов, якія завтра ой як верагодныя. Завтра близняты будуць схільныя казаць тое, што думаюць. Прама ў твары ім будзе што сказаць, бо дзень надзяля іх здольнасцю заўважаць нават самыя дробныя недахопы. З аднаго боку, проста лінейнасць здольная дапамагчы блізнятам вырашыць нейкія праблемы. Аднак яна ж можа і справакаваць новыя. Каб пазбегнуць канфліктаў, зоркі раяць блізнятам заўтра звесці зносіны да мінімуму, пераключыўшыся на разграбанне працоўных завалаў, прыгатаванне ежы, уборку, шопінг і іншыя паўсядзённыя справы. Завтра раку не варто расслабляться, от его уважливости, продбашливости и недоверливости может залежать многое. Что б рак не робил, ему варто денежить так, як калі б гэта было подписанием важных договоров, яким треба проверить кожную литеру и знайсти махчым и подвох. Калі ніякага подвоху няма, выдатно, значно горш, калі рак не зауважить небеспечную пастку. Такая уже особливость завтрашнего дня. Раку необходимо быть на поготове, иначе его бестурботностью хтось и тут же скрыстается у своих интересов. Заутра льву варта быть осторожным, и он может стать объектом критики и тянавада замаху на свои справы. Не выключены так само разборы, тяжбы або іншие спрешные пытанні, у якія лев рискуя быть утягнутым. У першую чаргу непоразумение могут быть связаны с грошима и маемостью льва, однако махчимы и працовные конфликты, и іншие супрацьстояние с людьми. Каб день не прошел на окропцы кипения, льву варта быть дипломатом, старанно обыходящи в острые куты, а любые пазовые разборки откласти до лепших часов. Заутра дева будет строгая, але справедливая. Принамсі так ей будет сдаваться. Яна будет рашуче браться за справы и отсутность энтузиазма у інших здольная приравнять до саботажу. Что ж тычыцца інших, то им будет нелегко змириться с командирским настроем девы. Зорки попереджывают деву, что коли она сапраўды хочет добиться вынику, ей варто выбрать больше гнуткий подыход. Лепш за все для керавання людьми завтра подыдзе удосконаленный метод бизуна и перника. Попракай сам насам, а хвали публично. Это был гороскоп для знаков первой половы зодиакального кола. Остатние почуют свои предсказания после невеликой музычной паузы.
0: Зорки говорять.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью небольшая, днем переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 26-31. В Барановичах ночью 13-15, днем 26-28. В Пинске ночью 14-16, днем 28-30. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью небольшая, днем переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 26-31. В Барановичах ночью 13-15, днем 26-28. В Пинске ночью 14-16, днем 28-30. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31 с плюсом.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: С Макслайном.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по диалисти 5-2006. Подробности на 7 карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
3: Погода.
4: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью небольшая, днем переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 26-31. В Барановичах ночью 13-15, днем 26-28. В Пинске ночью 14-16, днем 28-30. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31 с плюсом.
5: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
6: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
5: С Макслайном.
7: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши треки.

0: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
0: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: С Макслайном.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью небольшая, днем переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 26-31. В Барановичах ночью 13-15, днем 26-28. В Пинске ночью 14-16, днем 28-30. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31 с плюсом.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
0: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: С Макслайном.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью небольшая, днем переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 26-31. В Барановичах ночью 13-15, днем 26-28. В Пинске ночью 14-16, днем 28-30. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31 с плюсом.
1: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Let me talk to you. Let me talk to you.

0: Реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью небольшая, днем переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 26-31. В Барановичах ночью 13-15, днем 26-28. В Пинске ночью 14-16, днем 28-30. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью небольшая, днем переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 26-31. В Барановичах ночью 13-15, днем 26-28. В Пинске ночью 14-16, днем 28-30. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.

0: 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки.

0: Наша музыка.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 26-31, в Барановичах 26-28, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 29-31 с плюсом.
0: Наши треки.

0: слухай наших.
1: Сердце на куски.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 26-31, в Барановичах 26-28, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 29-31 с плюсом.
0: Слушай наших.

0: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
1: Радио Брест. Радио Брест. Там, где вы живете.
2: Наши треки.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 26-31, в Барановичах 26-28, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 29-31 с плюсом.
0: Наши песни.